Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Приветище, динародище! Мы разгонщики уныния, если что. Поднимаем настроение выше, чем самооценка после удачной стрижки. Это эндорфин, повышающее шоу «Разбудилники».
2: Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи! Катя, you're looking good today.
2: Спасибо, Саймон, не забываешь делать комплименты. Мы так мало в свое время говорили о футболе, а теперь так мало говорим про свой отпуск.
1: О, грядущий, да?
2: Или грядущий.
1: Или предстоящий.
2: Да и так можно сегодня. И махать можно на это дело. Поэтому предлагаю в очередной раз поговорить.

0: про отпуск и игру «Разбирайку» начать со слова «море». Ой. Вот эту аббревиатуру предлагаем расшифровать вам, ребята.
1: Была песня «Аморе, аморе», по-моему, да? Что-то такое было.
0: Что-то такое было.
1: Причем я сначала думал, это «Амур», про «Амур», что ли, песня, а потом понял, что о море речь идет.
0: А может быть, «Аморе», там, про любовь?
1: А, ну вот я и думал. То есть «Аморе» или «море»? Вот,
0: а у нас «море» — «М-О-Р-Е».
1: И что у тебя есть?
0: Мой отпуск реально едет. Ну, в смысле, на подходе.
1: То есть это везет курьер, да? Отпуск везет курьер.
0: А ты знаешь, как мы ждем доставщиков.
1: Не говори. Слушай, а мозг отпустил, работа еще нет.
0: О, хорошо. А главное, правда.
1: Причем еще нет, пиши со слип, если что. Слип напишется.
0: Еще нет. Группа ВКонтакте под последним постом. Вот здесь можно оставлять смешные расшифровки аббревиатуры «море». То же самое дело в наших мессенджерах. В личку отправляйся в том числе.
1: Да, здесь надо подключать мозги, а то «море» — это же 4 буквы. Это не то, что там «ой», да, расшифруй. «Море», вот тут надо поработать.
0: В завершении нашего эфира мы выберем победителя, выберем самый смешной комментарий, самую смешную расшифровку и отдадим фирменный мерчище.
1: Мерчище.
0: От Радио ДФМ.
1: Да, это мерч всех мерчей, понимаешь?
0: Это, конечно, наша ежедневная забава. Это разбушка, пробушка. Тоже так и так можно. Заказывай. Все там же. Группа ВКонтакте, мессенджеры. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Ну, сколько досуг, да? Вот. Так что выбирай на свой вкус. А пробушка стартует буквально через одну песню. Это у нас в шоу «Разбудильник» единица измерения времени.
0: Это есть, правда.
1: Да, песня это вот, да. А, так что это шоу
0: «Разбудильники».
1: Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Ну что, мы в GTA оказались.
2: Да, кстати, у нас слушатель, да, нас сгенерировал, да, как будто мы в игре,
1: как будто мы игроки GTA. Это очень круто. Спасибо Владиславу Малахову за это.
2: Владислав, ты красавчик вообще. Причем, как четко все сделано. А если что, Влад, если позволишь, мы хотим это немножко использовать у себя на площадке.
1: Да, мы стырим твою идею.
2: Да, с позволением, конечно.
1: То есть, с позволения, да, твоего Владислава.
2: Вообще круто, вообще, реально. Даже, я думаю, завтра, послезавтра можно даже под темы уже сразу.
1: Да, да, да, классно.
2: Давать, да.
1: А все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах видим и заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Меня все это будем зачитывать. Кто как,
2: учитывая то, что там девушка очень странно ходит. И потом я найду видос в интернете, как девушка в этой игре ходит.
1: Мне надо спародировать эту походку.
2: Да, потом найду. Даже есть девушка, которая полностью сделала все контенты именно на... у нее все контенты базируются на то, как эта девушка ходит в этой игре. Она очень странно ходит, так что тебе придется.
1: Да нет, я видела, я понимаю, о чем ты.
2: Вообще, так что, ну что ж, мы в игре, а сейчас у нас пробушка. Пишет Алексей Алексеев у нас в мессенджере. Доброе утро, Кэт и Сай. Разбудите, пожалуйста, Кристиночку Ганенкову или Ганенкову.
1: Не знаю.
2: Я не король ударили, так что я прошу прощения. Так, Кристиночку из поселка Овсюнино.
1: А вот здесь Овсюнино, скорее всего.
2: О, вот это я попал в точку. Ей еще 2 часа работать. Она уже засыпает. О май гад, Алешка из Москвы вот будет вот Кристиночку из поселка Овсюнино.
1: Ну, мы в вашей компании 3 часа, поэтому с нами не заснешь.
2: Окей. Ну что ж, Кристиночка, включи тусовку.

0: Раздал, конечно. Доброе утро, разбудильнички. Разбудите меня, пожалуйста, я с ночи весь день работал. Спасибо вам большое, Максим из Москвы.
1: Вау, бро, если сейчас спать будешь, вот мы тебе сейчас спокойно уложим спать. А если дальше работать, то разбудим.
0: Поэтому давай, что, колыбельную или наоборот раскачаем?
1: А Света уснут вместе с ним-то, а нам это-то надо?
0: Макс, прости.
1: Макс, да, так что...
0: Будет громко.
1: Дерзай, дерзай. Мы тебя запускаем на танцпол.

0: Саша, работаем, да?
1: Ой, да.
0: Да, ой, да.
1: Отпуск еще не наступил, Сай.
0: А то мы на танцполе уже тут пляшем, рвем линолеум. Итак, что нам пишет у нас в мессенджере? Так, отметился Влад. Влад пишет: Катя, Саймон, доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мою жену Настю из Москвы. Хоть она проснулась и раньше меня. Окей. Будет сделано.
1: А, окей.
0: Да. Да, сэр.
1: Привет, Катя и Саймон. Пишет вам Артур из Уссурийска. Разбудите меня, пожалуйста, очень уставший и настроения нету.
0: Вау, как красиво звучит. Уссурийск.
1: Mm-hmm.
0: Вау, вау, beautiful, beautiful.
1: Мы готовы поднять его тебе, Артур.
0: Да, и тебя, и Уссурийск поднимем, и Влада поднимем. А, не Влада, а именно его девушку. Сейчас помню. А, Настю. Поехали.
1: А кого этот трек не поднимал, скажем?

0: горячий.
1: А если сыграть в игру, знаешь, какое? Каждый раз, где надо сказать drink, drink, drink, мы с тобой пьем кофе или пуэр.
0: Надо подумать над концепцией.
1: Drink, drink, drink.
0: У нас есть уже готовая игра, она впереди. Чтобы принять в ней участие, нужно дозвониться по телефону прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони.
1: И после drink, drink, drink ты номер повторишь? Drink, drink.
0: 8-495-956-101-2.
1: О, да. Ну что ж, номер у тебя есть? Действуй. Играем скоро, так что звони прямо сейчас. Это шоу
0: «Разбудилки».
1: Включи...
0: Дрынь-дрынь. Включи дрынь-дрынь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чик-чик, бум! Всем купидонский ди привет! Тут даже старый кнопочный телефон находит свой яркий чехол со стразами. Это шоу «Разбудильники». У микрофона знаток по амурным делам Катя Бодрова.
3: Амурным. И тот самый Саймон.
2: Начинаем игру на паре, где наши слушатели филигранно устраивают парад присобачивания.
3: Есть вопрос для нашего игрока. Это Денис из Самары. Денис, привет.
4: Привет.
2: Hello, Денис.
3: Как приятно слышать земляка в эфире. Ну, в августе пересечемся, Денис.
4: Наивно.
3: В августе пересечемся.
4: День рождения у меня как раз в августе.
3: О, класс. Вот, я приглашена, я так понимаю.
2: В Самаре, да?
3: Да, в Самаре.
2: Прикольно. Слушай, я бы хотел приехать, конечно, потусоваться.
3: Ну, давайте, организуем.
2: Окей, посмотрим. Да, в Самаре, кстати, я побывал раз 3-4, по-моему, уже.
3: Ни слова больше. Все, в августе в Самару.
2: Окей.
3: Отправляемся. Пока скажи, у тебя есть пара в жизни?
4: Да, жена есть.
3: Как зовут?
4: Настя,
3: да? А игра, точнее, правила игры на паре очень простые. Мы тебе говорим «Настя», а ты говоришь? А?
2: Денис провалился куда-то?
4: Любовь.
3: Или Денис.
2: Вот. Тут мы же мечемся, то есть собираем пары.
3: Ищем пары. Называем тебе разных персонажей, личностей, иногда просто предметы, а ты каждому находишь пару. Поэтому вот готовься почувствовать себя в роли свата. На все это одна минута примерно. Найти нужно 5 пар. Готов?
4: Да.
3: Поехали.
2: Ну что ж, пара вычислитель Денис. Начинаем.
3: Отпуск.
4: Отдых.
2: Отлично. Астерикс.
4: Обеликс.
2: О, молодец.
3: Одиссея.
4: Эпопея.
3: Или ожидание. Режим ожидания, все ждут это в кино.
2: Эпопея в море, да, точно. Так, жена.
4: Теща.
3: Ну, тоже пара.
2: Ну, родственная связь есть.
3: Белоснежка.
4: Гномы.
2: Молодец.
3: Ну, отлично. Так. Много пар,
2: погоди,
3: так сказать.
2: Почему я даже ему звук не включаю? Он же молодец.
3: Я не понимаю, почему.
2: Он молодец играет.
3: Он справился.
2: У меня рука уснула. Это все, что ли?
3: Пять пар он нашел.
2: Браво.
3: Денис, чего говоришь?
4: Я победил.
2: Причем давно победил. Это мы сами не заметили.
3: Мы поздравляем тебя, Денис из Самары, и вручаем тебе фирменный мерчище от Радио Дефа. Ну, поэтому как подарок на день рождения, вот все. Приедем с пустыми руками тогда.
2: Как все? Это не в шот.
3: Да ладно тогда.
2: Каравай сол я притащу обязательно. Или наоборот должен быть.
3: Ну, это нас должны с караваем и солью встречать. Гостей.
2: А, гостей, я понял. Это значит, я беру сахар, да? Я до конца еще не знаю, что мне делать. Ладно, отлично, бро. У тебя еще есть 8 секунд на приветики.
4: Передаю привет всем, кто сейчас за рулем. Все, кто в Самарской области на «Газели». Всем хорошего дня. Держимся в эту жару.
3: Спасибо, Денис. Кстати, да, в Самаре 36, что ли, градусов жары.
2: Да ты что?
3: На этой неделе, да. Ребят, держитесь.
2: Вы не перепутали с Африкиной? Ух ты!
3: Самара, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank Tria Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в Tria Motors.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, /3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
13: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И когда остается всего 4 дня до отпуска, естественный интеллект не справляется. Подключаем искусственный, напомним, его зовут Ди, и начинаем рубрику «Нейрогрув». Здесь музыка, созданная ИИ на все случаи жизни. А что за случай, Сай расскажет.
2: О, да, с помощью рубрики «Нейрогрув» выбиваем пыл из томиков классики. То есть здесь стихотворение великих российских поэтов благодаря искусству ИИ, точнее, превращаются в хиты для танцпола. Так что сегодня легендарное «Я помню чудное мгновение». Мне тут шепнули, что текст знают даже те, кто проспали все уроки литературы.
1: Это правда.
2: Окей. Что ж, проверяем. Александр Сергеевич Пушкин, «Тропический хаос» и «Легкий дух безумия».
1: DJ AS Пушкин.
2: DJ AS Пушкин, да. Слушаем.

0: я запомнил уже по ходу. Вообще.
1: Строчки?
0: Ну, и местами трогательные, и местами хочется потанцевать.
1: Да, местами прям до мурашек. Ну, а чего мы хотели, Александр Сергеевич Пушкин?
0: Это чудное мгновение?
1: Чудное.
0: А, чудное, господи, ударение они там поставили, все.
1: Чудно — это странно, а чудно — это...
0: Это чудо.
1: Это чудо.
0: Чудо в перьях.
1: Нет.
0: Нет? А, не в перьях, окей.
1: Без перьев. Потрясающий Tropical House, я считаю, вышел.
0: Да, это как раз эта же музыка, которая напоминает о райском острове. Это же такое, с помощью тропических инструментов, вот и... Так что, ну что ж, я надеюсь, что мы превратили школьную программу в танцевальный разрыв, да?
1: Представляешь, на уроке литературы, что самое важное, там колонки выставить. Потому что отныне они будут проходить так.
0: Ой, сразу помогли сдать и ЕГЭ, и ОГЭ, и УГУ, и ГИА, да? То есть, мы же знаем, школьники же кричат не «Мама Мия», а «Мама ГИА».
1: Понимаешь? Именно так.
0: Ну ладно, от души вашей спасибо А.С. Пушкину.
1: Спасибо тебе за идею, Сай.
0: О, от души, от души. Но главный, конечно, виновник этого праздника — это А.С. Пушкин. Великий. Ну что ж, всем доброго утра. И если не включили...
1: Ничего.
0: Да, включили радио DFM и не поняли, как Пушкин звучит на тропический хаос. Вот, это искусственный интеллект тоже забацил.
1: Ди и справился.
0: Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку. Это шоу «Разбудильники». Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
20: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
21: А теперь тусовка.
22: On DFM.
21: DFM.
22: Потому что радио DFM.
21: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM напоминает, пока кто-то висит на линии, Саймон на линии зависает, развлекается как может, звонит в различные конторы, обращается за странными услугами, как правило, ну и с кем болтал на этот раз, поделится.
4: Слушайте, как интересно, да? Вот мне недавно рассказали про несколько выражений, которые до сих пор остались, но уже...
3: Не так активно используют?
4: Их эра ушла. То есть солнце заходит. Куда солнце заходит?
3: Нет, эра этого выражения не ушла.
4: Ушла? Никуда солнце и не заходит. Подумай, солнце куда-то заходит.
3: Солнце зашло.
4: Это потому что, ну, наши предки же так думали, что солнце заходит. То есть это вокруг нас солнце крутилось. Но солнце вообще даже там стоит, а мы вокруг солнца. Куда оно заходит?
3: Солнце садится.
4: Даже и не садится. Вот. И человек висит на линии.
3: А, вот. Ты про это?
4: Да, то тоже, как он висит. Ладно. Но сейчас происходит у нас синхронное отключение горячей воды, да?
3: Ох, да.
4: Вот, и если наступила твоя очередь, не отчаивайся, есть выход. У любого человека, у него есть несколько выходов, всегда. Так что послушай пранк и поймешь, какой есть выход.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте, это мойка?
5: Да, мойка.
6: Я хочу помыться.
5: Помыться?
6: Да.
5: Когда?
6: Сегодня у меня отключили горячую воду.
5: Ага.
6: Но это же мойка, могу помыться у вас?
5: Да, да, можете.
6: Мне ничего не надо, просто нужен кусок хозяйственного мыла и резиновая уточка. Все.
5: А хозяйственное мыло и резиновое что?
6: Утка, уточка для мыться.
5: Да, все есть. А чем покрыть?
6: Покрыть уточкой?
5: Чем покрыть? Воском, полимером.
6: Только хозяйственное мыло, не надо полимер.
5: Да.
6: А у вас горячая вода есть? Я просто африканец и к теплу привык. У вас есть горячая вода?
5: Да, да, да. Номера какой?
6: Номера?
5: Да.
6: У меня нет номера, я сам мыться, принимать душ.
5: А вы хотите помыться?
6: Да, да, я мыться. То есть я и мой друг, и моя собака.
5: Собаку тоже?
6: Да, у меня просто свидание с девушкой, а я пахну как французский сыр. Можно помыться?
5: Да, да, заезжайте, что-нибудь сделаем, заезжайте.
6: Спасибо, вы очень добрый человек. Вы понимаете, что это я мыться, не машина, я мыться?
5: Да, да, я понял, что-нибудь придумаем, заезжайте. Если надо помочь, поможем.
6: Вообще, вы очень добрый человек. Вот, я всю ночь навоз соседям грузил, и сейчас вообще вы мне сделали мой день. Спасибо большое.
5: Пожалуйста, пожалуйста.
6: И вы слушаете радио DFM. Это шоу «Разбудильники».
5: Прикол, да?
6: Я Саймон.
5: Да, ладно.
6: Спасибо большое.
5: Давайте.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ла-ла. Да-да-да-да. Сибиди-ба, сибиди-ба. Let's go.
2: Рэп.

0: что может быть круче?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Бонжурище! Дитусовка! Мы голосовые кофемашины. Поднимаем настроение быстрее, чем кот прилетает после открытия банки с тунцом. Это дофамин генерирующее шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я Саймон Агбалаомерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Продолжается наша игра «Разбирайка». Мы продолжаем принимать самые смешные расшифровки аббревиатуры «Море». МОРЕ.
1: Так, что у нас есть? Миллион отпускных радостей ежедневно.
2: О, мне, пожалуйста.
1: И мне тоже заливайте, да.
2: Муж обжегся растворимым эспрессо.
1: Ёшкина
2: мама. Возможно, это реальная история с жизни Аллы, не знаю.
1: Ну, кстати, вполне реально, что это основано на реальных событиях. Много отдыха, работы еле-еле. Такое море, да?
2: Ага, хорошо. Могучий Один разводил единорогов.
1: А Один, это же разве не Один? Тот какой-то бог.
2: Это не из Марвела?
1: Нет, Один это же шведский бог, так, ну, то есть, по их мифологии, что ли, если не ошибаюсь. Да, это же Один, да. Так, море, мы очень рады еде. А, ну да.
2: Ну, кстати, про еду много. Меня очень радует еда. Вот ровно такой же, почти такой же вариант прислал Артем.
1: Так, что такое? Мозговой отказ рисует ежиков.

0: ежиков.
1: А, ежик. А, ну, видишь, две точки не поставили над «е», поэтому я ежик читаю.
0: Ты ежик. Море очень резвых ежей, опять же.
1: Ежи.
0: Ежи? Ежик.
1: А, ежей уже не скажешь, да, как я понимаю?
0: Как, как?
1: Ежей не скажешь.
0: Ежей не скажешь.
1: Так, мечта офисного работника – еда. Море, ну да.
0: Ну, мы нашли своих сестер и братьев от других мам. Все про еду.
1: А, мне кажется, мы нашли свое призвание.
0: О, Илья классный вариант оставил. Мерчище отправляют разбудильники, естественно. Это прям в нашу тему.
1: Даже возможно, мерчище именно к тебе прилетит.
0: Не исключено.
1: Да, продолжайся в том же духе. Мы же подведем итоги чуть позже, да?
0: Чуть позже, в завершении нашего эфира, поэтому есть возможность присоединиться к расшифровке аббревиатуры «Море». Группа ВКонтакте под последним постом. Ждем тебя здесь. Наши мессенджеры, отмечайся там. И в личку тоже заходи. Ну и, конечно, про Бушку заказывай. Как зовут? Где живешь? Кого разбудить?
1: Да, знаешь все источники Геремы. То есть это там и в ВК, и в мессенджерах. Так что действуй. Через ровно одну песню мы вернемся и начнем про Бушку. Это шоу «Разбудилники». Разбудилники.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Ой, а мы-то кто? Катя Бодрова?
2: Ну, ты корсетная Катя Бодрова.
1: А ты? Тот самый Саймон.
2: Диджей от другой мамы, да. Саймон
1: Чёрный Перец. Ну, слушай, да, что отпуск у людей скоро. Поплыли.
2: Я просто не понимаю, как ты отпуск считаешь. Ты сейчас сказала сегодня, что у нас 4 дня до отпуска?
1: 4 дня, да. Ну,
2: у нас 3 дня.
1: Но мы же в пятницу еще работаем.
2: У меня 3 дня.
1: Ну, мы в субботу официально как бы все свободны. И тогда сколько дней? 1, 2, 3, 4.
2: А каким образом ты считаешь за субботу-то?
1: Ну, суббота это уже все. Нет, пятницу я считаю. Пятница, четверг, среда, сегодня 4 дня.
2: Ну, ладно, но пятницу все равно мы же работаем до 10 утра.
1: Ну, все равно рабочий день.
2: И это ты еще не отпуск. Субботу. Хорошо, да. Но ты с запасом, я понял. Окей, мы определились, что у нас отпуск через то ли 3 или через 3 дня, но мы не хотим вас этим раздражать пока. Так, работаем, да, кажется, да? Так, у нас в мессенджере пишет Баяртон. Вау, впервые, кстати, вот Катя и Саймон, здравствуйте, разберите, пожалуйста, меня, Дэнни Югай и Алену Куликовскую. Мы сейчас на работе втроем и очень хотим спать, а нам еще работают 11 часов.
3: 11.
2: Слушаем вас в Сеуле, в Южной Корее. Вау, слушай, мы еще там международные стали, да?
1: Да,
2: вау.
1: Давненько мы за рубеж пробушку не отправляли.
2: Бро, знаешь, что я много ваших кинчиков смотрю, кстати. И мне нравятся корейские фильмы. Вот много их смотрю и много их посмотрел. Так что давай будем, да?
1: Давай такой трек, чтобы на 11 часов хватило работы.
2: О,
1: ребятам, подзарядки.
2: Но здесь так красиво. Я не могу
1: дышать.
2: Дышать.
1: Yeah.
2: Вот. Так что поехали. Вот такой трек.

0: Привет всем из солнечного Краснодара. Разбудите, пожалуйста, мою жену, которая в данный момент фестивалит в Крыму, в Судаке. Дома ее ждут муж и дети. Муж Олег, дочь Александрина. Ого, и сын Андрей. Вот. Мама тусуется, дети ему ждут. Мне нравится.
1: А вы там
0: какой подход?
1: Как хотите, да? Мама скоро приедет, но ей тоже отдых нужен.
0: Конечно.
1: Сколько можно уже этот нянечит? Там же, я как понимаю, и дети, и, наверное, папа иногда тоже. Ладно, хорошо, будем маму. И маму будем или папу?
0: Маму будем.
1: А она же отдыхает, зачем ее будет?
0: Не знаю.
1: Окей. Ладно, мама, получай.

0: О, ну что же, просыпаемся как можем. Так, что у тебя, Кать?
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите нас с мужем. С утра уже мотаемся по делам в жару. А так хочется в кроватку. Отличного вам дня. Ирина из Ишима.
0: Мы тоже хотим чай и пуэр попить. Вот. И так что Надя пишет: разбудите мою сестру Валюшку. Она спит в Геленджике. Доброе утро. Она на море, а я вернулась в любимую Москву. Кстати, я понял, что все, кто вернулись, теперь уже троллят, да? Тех, кто на море.
1: В Геленджике.
0: Да уж. Ну что ж, второго человека будем на море. Чувствую, нам прилетит сейчас скоро. Чего мешаете спать?

0: играть. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони, забери фирменный мерчище от Радио ДФМ.
1: Oh, yeah. Так, запомни еще раз номерок, потому что игра, она прикольная, она непростая. Так что, Аня, она как раз несложная, наоборот.
0: Ты зачем людей сбиваешь с толку? Все просто, звони.
1: Нет, ничего сложного нет, я оговорился.
0: 8-495-956-101-2.
1: Welcome! Это шоу «Разбутыльники». Включи тусовку!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30.
2: ДФМ ТОП-30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг, дратути, ди-комьюнити. Это мы, твои живые будильники и пробуждинаторы, а вместе мы шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии пол пробуждинатора Катя Бодрова.
3: Вторая половина пробуждинатора.
2: Да, это пробуждающий и терминатор. Складываешь, и пробуждинатор получается.
3: Получается изобретатель, диджей Саймон.
2: Да, сейчас игра «Дублер», которая напоминает караоке, только без музыки. И без стыда.
3: Но совестью. У нас на линии два игрока. Это Наталья из Новосибирска. Наташ, привет.
2: Hello, Наталья.
4: Добрый день.
2: О, приветствуем. Кстати, там уже день, кстати, 12 часов в Новосибирске сейчас, да?
3: Ну, а в Тольятти ровно столько, сколько же у нас. Оттуда дозвонился Михаил. Миш, привет.
2: Hello, Михаил.
5: Всем привет.
2: Что?
3: Это самое. Как дела?
2: Ну, хочешь, давай просто разминаем рты, готовимся к игре, да?
3: Перед игрой дублер. Ну, давай, давай.
2: Наталья, себя, давай, попробуй.
3: Она репетировала, слышно.
2: Браво.
3: Молодец, подготовилась.
2: Михаил, к сожалению, тебе придется повторить. Браво! Кат,
3: мне кажется, это просто года тренировок.
2: Ну, смотри, какие у нас слушатели. Браво!
3: А не менее, да, как бы сложная задачка, мне кажется, впереди.
2: Но это уже не так уж сложно. Так что забирай, они уже теплые, они готовы.
3: Хорошо. А сейчас мы вам поставим один звучок, ребята. Вы по очереди его повторите. Максимально точно или максимально смешно. Смотрите, выбирайте, как хотите. А с кого начнем?
2: Ladies first, да? Вот, так что Марина...
3: С Натальей из Новосибирска.
2: С Натальей, да. я уже Марина Каю.
3: Наташа начнет. Слушай внимательно, повтори как можно точнее. Поехали.
6: Какой кошмар.
3: Это не Саймон был.
2: Браво!
3: Наталья, кто ты? Кто ты? Отдай мне свою дикцию.
2: Ты случайно рэп не читаешь? Читаешь, да? Вау!
3: Я вот не умею рэп читать.
2: Знаешь, это как будто дальний родственник Баста Раймса или Эминема, да, вообще?
3: Есть такое. Миш, ну надо постараться переплюнуть Натали. Погнали, послушай еще разок.
2: Так полоскал рот.
3: Ты ж какие сильные игроки просто у нас.
2: Я не сказал, что это полоскание рта, понимаешь?
3: Стоматолог вами доволен, я думаю, ребят.
2: Вы часто там бываете, что вы так подготовились. Молодцы.
3: А как тут выбирать победителя?
2: Катя, никак, потому что все победили, все получают.
3: Наталья из Новосибирска, Михаил из Тольятти. Ну, вы победители, поздравляем.
2: Блин, я так вами горжусь вообще. Михаил, ты начинаешь с приветами, у тебя секунд 6 есть.
5: Всем огромный привет, в особенности моей супруги Тольятти России.
2: Yeah.
3: Супруга Тольятти?
2: В Тольятти, по-моему.
3: Натали, тебе слово.
4: Всем передаю привет, всему Новосибирску, городе Москве. Передаю своей семье, муж сейчас на работе. Надеюсь, он меня слышит. Мы тебя ждем. Спасибо вам за все.
2: Я очень надеюсь, что он не пропустил твой звездный момент.
3: Новосибирск, Тольятти, включить тусовку.
2: Разбудилники,

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для какао нет какаоника.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ. Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто. ООО «Каскад».
5: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО Т-Банк. Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации Комфорт 2025 года выпуска.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Пап, а что такое первоначальный взнос?
14: Это когда сначала долго копишь.
13: Или не копишь.
14: В смысле?
13: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
15: Звоните в СК-10, /31-10.
16: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертопроектная регуляция на сайте наш.дом.рф/Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
17: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
20: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы из Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И есть треки, которые мы любим. Есть треки, которые мы тоже любим. И есть Саймон, который решил, что их нужно поженить в прямом эфире. Мэшапы от Саймона прямо сейчас. Самое неожиданное музыкальное свидание.
3: О, сейчас в точку. Просто в точку попало. Сегодня вот какой мэшап из двух хитов. Двух звезд. Один – легенда советской эстрады. Второй – британский рэпер с нигерийскими корнями. Один прощается, второй смотрит на звезды. А мы смотрим на тебя, Ди, народ, и говорим: приготовься.
2: Пристегните ремни.
3: Лев Лещенко versus Tiny Temper. Прощай, written in the stars.
2: What?
3: Слушай, потом обсудим.
0: DJ Simon.

0: О, да.
1: Ничего более трогательного я сегодня не услышу точно.
0: Вообще пробило, да?
1: Да, мурашек. Да, мурашек.
0: Вау, как спето красиво. My gosh. Сколько лет до этой песни, да? Вот прощай, да?
1: Не знаю, когда она вышла. Но очень много, да.
0: Спето на века вообще. То есть вперед вообще.
1: Ну, голос. Довольно.
0: Да. Голосище.
1: Голосище.
0: Да, как говорится. Вау.
1: Ну, а какая идея мышапа самого, Сай? Ну, просто спасибо
0: Зиба-зибочка.
1: Это... Зиба-зибочка. Ну, я даже не знаю. Как это по-русски?
0: Как это по-русски?
1: Я не знаю термин, который может описать мое состояние сейчас. Просто удовольствие.
0: О, от души. Зиба-зиба. Ну что же, коллаба, которую не ждали, но теперь развидеть ушами не получится, да? Походу, появился маршрут поезда Москва-Лондон. Ну что, всем зиба-зиба за внимание. Да, вообще, два крутых трека, mm-hmm. вот, и звучат неплохо вместе. Кстати, я сделаю полноценный трек и как-нибудь куда-нибудь выложу.
1: Обязательно, тогда. Обещай нам.
0: Окей, от души. Зиба-зиба, всем до внимания.

0: час будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Трендмиксер! Трендмиксер!
2: Уазап! Уазап! Хаюшки, дикиберпространство! Здесь всем наливаем гармонии счастья. Это кортизол понижающее шоу.
1: Разбудильники!
2: Кружки, рилсы, сторис зовут ее на ПМЖ. Но у нее работа. Катя Бодрова!
1: И тот самый Саймон.
2: Сейчас трендмиксер. Узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем слух в офисе служебный роман.
1: Настроение отпуск, понятно. Поэтому и идеи для соцсетей отпускные.
2: О, на огороде нет? Как у меня планируется, нет?
1: У меня тоже так планируется в скором будущем. Очень простая идея. Запиливаем какое-то видео красивенькое, где мы, не знаю, гуляем вдоль моря или тусуемся на даче, и подписываем прямо в серединке «Была или был в сети неделю назад».
2: Погоди, это именно если человек планирует не появляться какое-то время, да?
1: Ну, это просто концепция, когда ты всякий раз заходишь кому-то, у кого указано, как давно он был в сети.
2: Ну да.
1: И вот у нас там 3 часа и так далее. И здесь как бы показать, что ты заотдыхался, у тебя все в порядке, и ты чуть отложил в сторону свои телефоны.
2: Ну, кстати, а как считаешь, как правильнее отдыхать? То есть в отпуске меньше в соцсетях сидеть, или хотя бы документировать то, что там происходит?
1: Ну, я думаю, можно документировать, а вот по выкладке можно позже этим заняться.
2: То есть отдохнуть реально от соцсетей какое-то время, этот, как это называется у нас?
1: Детокс.
2: Цифровой, да, детокс,
1: да?
2: Устроить полноценно, а потом уже выгружая, да? Флюдить.
1: Ну, я сейчас поеду в деревню, где нет вообще, в общем-то, связи, и пропаду. У меня реально не будет неделю в сети.
2: Я тебя по-белому, да, завидую.
1: Ты завидуешь?
2: Потому что все равно все-таки дача, ну, куда поедут, но все-таки там все есть, интернет есть. А я хочу там, где реально ничего нет.
1: Ну вот,
2: ничего
1: я не, реализую не твою мечту, получается.
2: Вау, то есть поле, корова.
1: Да, все вот это будет у меня.
2: Прикольно.
1: Речка.
2: Май гаш, вообще как прикольно.
1: Ты, может, припахают меня к огороду. Ну ладно, физический труд облагораживает человека.
2: Вау. Ну, реально, вообще, ну, прекрасно завидую тебе. То есть, хорошая зависть.
1: Есть еще один такой простенький тренд, тоже отпускной. Делаем коллаж буквально из 2 кадров и сверху пишем. Это очень далеко от города. Снизу одна и та же фраза. В этом вся и суть. Кадры разные. Ты понял, да? Следующий комментарий. Нужно будет спать в палатке. В этом и суть. Нужно будет много идти в гору. В этом и суть.
2: О, надо будет пахать поле.
1: Придется вставать в 5 утра. В этом и суть. Но это не наш случай. В отпуск. Вот хотя бы в отпуске мы не будем вставать в 5 утра.
2: Слушай, ну прикольно. А ты доить коровы будешь?
1: Нет, коров там нет.
2: А, нет, да. Я, кстати, ни разу этим не занимался.
1: Я давно-давно в детстве делал это.
2: Вау, у меня руки...
1: Вымя коровы, это, конечно, уникально. Уникальные тактильные ощущения.
2: А как?
1: Очень советую.
2: Там тепло, горячо?
1: Тепло и гладко.
2: Воу. На что-то похоже, наверное?
1: Блин, а ты проверь.
2: Я ни разу не... А где мне корову взять?
1: Задайте вопрос. Ребят, если есть контакты, дайте номер коровы.
2: Если есть, да, вот дайте телефон, номер телефона коровы.
1: Реализуем Саймона мечту вместе.
2: Подергают, как это называется?
1: Да, подергай вымя.
2: Все сказали?
1: Включи тусовку.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Угу. Чик-чик-чик. А, вот, yeah. Поехали.
2: Рэп.

0: будет круче.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба. О-о-о, хаюшки, диамигос. Мы беспроводные зарядки для мозга. Поднимаем настроение выше, чем чайка с чужой шаурмой. Это серотонин, поразводящее шоу.
2: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэрио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Продолжается игра «Разбирайка». До финала остается совсем немного, поэтому призываем вас максимально активнее принимать в ней участие. Расшифровать нужно смешную аббревиатуру «Море». M-O-R-E.
1: Mm-hmm. Так, что у нас-то есть-то? Мозг оставил работу. Еду к морю.
2: Ну, нормально.
1: Что-то много написали. Море же хотели.
2: Мои обожаемые разбудильники ежедневно.
1: О, ежедневно. Так, ну, это не читаем, это не для эфира. Миллион отпусков радости, это мы уже читали. Майка, очки, расслабон, едем. О, это мне, кстати, я сейчас пока галочку
2: кратко
1: поставлю.
2: Кратко про отпуск, если что, да.
1: Угу.
2: Алла тоже классную версию оставила. Модный офисный работник Егор.
1: О.
2: Всем Егорам посвящается.
1: Здорово. Вот Екатерина у нас в мессенджере пишет: мгновенно оживаю ради эспрессо. Катя, это твой гимн.
2: Это верно. Муж обещал разобрать ерунду.
1: О, обещал что?
2: Разобрать ерунду.
1: А, ну это называется ерундистика.
2: Угу.
1: Это отдельная наука вообще для очень-очень именно избранных людей.
2: Это правда.
1: Да, ерундистика. Вот чего не хватает в этом мире, на самом деле, вообще. Просто дайте поваляем дурака, то есть поиграем, ну, понимаешь?
2: Да, вот этого детского внутри.
1: Шалости врубаем, да, уровень.
2: Мозг отключил режим энергосбережения, простите.
1: Так, морские осьминоги, репит.

0: репетируют Евровидение. Ну, это какая-то фантасмагория. Это вообще...
1: Морские еноты.
0: Морские осьминоги.
1: А, осьминоги.
0: Репетируют Евровидение. А откуда голос? Где рот?
1: Я это представила зачем-то, как это развидеть.
0: Слушай, мне кажется, это очень крутая короткометражка вообще. Сюр. Слушай, Екатерина, молодец, это нам нравится.
1: Да мы ждем еще больше классных вариантов, максимально смешных, потому что в скором будущем за самый смешной вручим фирменный мерч от радио DFM. А пока можно заказать пробушку. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить? Эту информацию оставляй в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Да, и через одну песню мы вернемся. Как, кто там возвращается всегда?
1: Карлсон.
0: Карлсон. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Мы получили заявки на пробушку, будем реализовывать. Я забираю из группы ВКонтакте под последним постом.
2: А я из нашего мессенджера. Вот, Кэт, ты помоги мне понять вот сообщение. Пишет постоянно наша слушательница Марита. Море — это сидеть в воде до обморока. До обморока, до цвета красный, как рак, ведь в воде тоже загораешь. Вот, и она хочет пробушку получить, находясь на море.
1: Угу.
2: Погоди, то есть...
1: Давай пробудим ее загар.
2: Ну, в воде ты загораешь тоже, да?
1: Ну, не целиком. Ну, в смысле, если рядом у водички... Чем ближе к воде, тем лучше загар.
2: Не, она пишет, ведь в воде тоже загораешь. То есть, ну, хотя преломление солнца, ну...
1: Света, да, в воде?
2: Света в воде, если под водой, ты как ты загорать-то собираешься нормально?
1: Ну, я думаю, на матрасике, на водичке.
2: А, в этом плане,
1: это
2: да?
1: Вообще идеально.
2: О, я тут уже начал искать научный заговор вообще.
1: Как загореть под водой?
2: Как загореть, прикинь, что за солнце такое?
1: Особенно от тебя этот запрос особенно актуально звучит, конечно.
2: Вот я же как властелин загара, как я об этом еще не знал, понимаешь?
1: Дай поноситься.
2: Ну, Кэт, даже не знаю, я бы к тебе передал через Bluetooth, но пока уж связь не наложена.
1: Не наложена.
2: Не наложена.
1: Не наклажена.
2: Не наклажена.
1: Чей загар мы будем, напомни, кто там вот тусуется.
2: Марита, вот сейчас прям разбудим ее загар. Вот, от властелина загара.

0: Ангар.
1: С утра писать стихи нетрудно, труднее гораздо просто встать. Ведь почему-то в это утро ужасно хочется поспать. Катюш, Саймон, разбудите, пожалуйста, меня, а то глазки закрываются, и работа никак не работается. Хорошего дня, Елена из Самары.
2: О, мы же шоу, вообще-то, глазка распахательная.
1: Глазка распахательная.
2: Да, так что сейчас выполним твой заказ. Let's go!

0: Обычно надо делать под группу «Руки вверх». Идеально ложится.
1: А ты, кстати, как будто специально исполняет песни, да, для таких движений.
0: Да, для таких. Паузы специально. Паузы. Если слышишь паузу в группе, в треке группы «Руки вверх», ты знаешь, что делать.
1: Кстати, даже так и пауза называется «У-у». Так, работаем дальше, да? Так, Алан пишет, Саймон... Воу, Катя! Алан даже пошел дальше. Он не просто даже заказывает пробушку. Он находится в городе Альметьевск. Он нас сгенерировал. Да, ты заходи к нам именно в мессенджеры, Radio DFM. Ты там капитан Марвел. Да.
0: Есть... Давно меня не генерировали.
1: Да, а я вот железный человек. Вот, вот он сгенерировал Алан. Алан, ты красавчик, зиба-зиба.
0: Спасибо
1: вообще.
0: Большое.
1: Вообще, мы тоже возьмем, будем использовать в другом месте, если ты не против. Да, если ты не против.
0: Разбудите моего сыночка, сына Дамирчика. Очень ждет вашего привета, всегда слушает вашу передачу.
1: О, Дамир,
0: просит,
1: да?
0: Ирина.
1: Угу. Дамир, да?
0: Дамирчик.
1: Дамирчик, welcome в шоу «Разбудилники». Мы тебе очень рады. Let's go!

0: Синий танцпол.
1: Да.
0: Разошлись. Еще пока не расходимся. До тех пор, пока не определим победителя в игре «Разбирайка», так уж точно. Отправляйся в группу ВКонтакте. Под последним постом оставляй максимально смешную расшифровку аббревиатуры «МОРЕ». МОРЕ. То же самое делай и в наших мессенджерах. В скором будущем выберем победителя и отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Я вообще не чувствую отпуск. Вообще дальше фигачить хочу, понимаешь? Ну что ж, скоро вернемся. Да, вы же поняли то, что Катя сказала. Действуйте. А мы через несколько песен вернемся. Это шоу!

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on Ди ФМ.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Подождите, Луис Альберто.
3: С Марианой.
4: Мариана, точно.
3: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Ля-ля-ля, это Венте, Воси Аватову, Пурамон, Апинте Джора, Пурамон, Апинте Джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка, разбирайка.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Здорово, ди люди. Это беспроводная зарядка для мозга через уши. Слави бодрячка с нами в шоу
1: «Разбудильники».
2: Ее второе имя Лате на Фундуковом. Катя Бодрова.
1: Ну, получается, его второе имя Пуэрчик, диджей Саймон.
2: Полная пуэризация. Прямо сейчас игра «Разбирайка» наконец-то, где мы потрошим аббревиатуры быстрее, чем бутер за завтраком.
1: Мы подошли уже к финалу нашей игры «Разбирайка». В течение всего эфира ждали смешные расшифровки аббревиатуры «Море», МОРЕ. Зачитаем финальные, выберем победителя.
2: Такие были варианты. Есть такой вариант. Майка, очки, расслабон, едем.
1: Было такое. Мама очень ругала Егора.
2: Ой, бедный Егор. Что ты такое опять натворил-то? Но всегда есть в семье тот, кто защищает того, кто косячит.
1: Да, или наоборот. Подкидывает дрова.
2: Те, кто ругает, их всегда много. Но есть один, который всегда того защищает. И тот именно... Вот он меня понимает.
1: А тот, а этот, а он что? Вот такой разговор.
2: О, да.
1: Муж... А, было такое. Обжегся растворимым эспрессо. Ну, тоже хорошее.
2: Вместо мужа. Мужа, если был бы мух, это было бы смешно. Муха. Так, мастер орет, разбудили его. Дмитрий пишет.
1: О, еще про мастера. Мастер отвертку ронял ежеминутно.
2: Ух ты.
1: Это повод для жалобы, конечно.
2: Не, мне пора уже в отпуск уходить. Если уроняет ежеминутно, это уже все отпуск зовет. Так, сообщение, которое нам всем очень понравилось, это от Екатерины. У нас в мессенджере морские осьминоги репетируют Евровидение.
1: Это то, что мы уже не раз видим, действительно.
2: Синхронное плавание, блин, у них.
1: И, судя по всему, победу в мессенджерах забирают именно этот комментарий.
2: Но ты знаешь, лучше пока не придумано.
1: Ну, класс, мне понравилось. Выбираем качество победителя?
2: Да. Вот.
1: Ну, в твоих мессенджерах, да.
2: У меня точно уже, да, уже готово. Екатерина берет, да.
1: А мне очень нравится активность Аллы Андреевой в группе ВКонтакте. Под последним постом очень много самых разных версий понаставляла. И очень много смешных. В том числе вот про мастера отвертку и ронял ежеминутно, тоже от нее.
2: Ребята, дайте ему отпуск скорее. Иначе мы сейчас придем и будем разбираться, почему он-то так все уроняет.
1: Ну что, девчонки, получается, побеждают. Алла и...
2: И Екатерина.
1: Фирменный мерч. Оу, нет, простите, фирменный мерчище.
2: Да.
1: От Радио ДФМ достается, девчонки, вам.
0: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если танк, то в Трио Моторс.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Салютоз, Ди Галактика. Это астрологическая часть шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша меможрица Катя Бодрова.
3: Тот самый Саймон, здоровый скептик, тоже здесь.
2: В эфире «Мемоскоп» — космический прогноз, который гарантированно разгонит тучи над твоим рабочим столом.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты друг.
2: А, окей. Друг человека, да? И это не про собаку, да?
3: Нет.
2: Да, не про собаку, окей. Овны.
3: Задушевный друг. Разговоры на кухне до утра – это про тебя.
2: О, таких друзей любим, да? Тельцы.
3: Друг-пофигист. На все проблемы ответ один – да, забей.
2: А как это по парень из сказки, который на все кладет постоянно? И так сойдет.
3: Пытаюсь вспомнить. Иван Дурак?
2: Не,
3: Иван Дурак. На печи?
2: Не имели. То есть, по-моему...
3: Да ладно, не суть.
2: Я это должен услышать. Андрей сейчас пытается подсказывать. Так. Вовочка!
3: А, Вовочка.
2: Вовочка, который на все кладет, да. Вот. Так, я близнецы.
3: Если ты Вовочка, который на все кладет, привет тебе. Близнецы, друг решала. Готовность оказать дружескую помощь в 3 часа ночи стопроцентная.
2: Решала, типа Том Харди, да?
3: Типа того.
2: В сериале «Гангстерленд». Так, раки.
3: Друг-тусовщик. С тобой просто встретиться превращается в приключение на всю ночь.
2: Ой. Потом просыпаются, конечно, в этом вагоне, блин, с углем. С углем.
3: И такое бывает.
2: Вот такие друзья-тусовщики. Так, лвы.
3: Друг-детектор. Видишь людей насквозь и сразу понимаешь, кто свой, а кто чужой.
2: Девы.
3: Друг-дипломат. Миришь всех, выбираешь место встречи и делаешь так, чтобы всем было хорошо.
2: Красавчики, молодцы. Весы.
3: Друг-организатор. Ты уже составил или составила план встречи, тайминг и запасной план на случай форс-мажора.
2: Причем до мелочей, да? Вот планирует все. Ну как это? Молодцы, это целая наука. Скорпионы.
3: Друг-звезда. Тобой хвастаются и с гордостью говорят, я его знаю.
2: Это дружище, да? Стрелцы.
3: Друг-психолог. Выслушаешь, поддержишь и обязательно добавишь все проблемы с детства.
2: Блин, как этот сейчас реплика, я его знаю. Мы с тобой один этот фильм завтра еще обсудим. Но момент, когда пришли вдвоем к человеку, который вообще ничего не понимает. И он из головы называет просто рандомных имен. А это сидит, а я его знаю. Второе рандомное имя. О, я даже у него был этот,
3: в гостях.
2: А то ли кого? Я у него на свадьбе, что ли, был.
3: И, да, это классный тест.
2: Да,
3: на понял. Проверку на внимательность.
2: Да, и проверка на вранье, да? Так, дальше у нас все, козероги, да?
3: Друг-чат. Настроение поболтать. Твои близкие обречены на голосовые длиной 25 минут.
2: О, май гад. Козероги. Подали.
3: Водолей. Друг-кормилец. Испечь булочки для всего коллектива сегодня это в твоем стиле.
2: О, рыбы.
3: Друг-мотиватор. Ты мотивируешь похлеще цитат Джейсона Стейтема. Делай как надо, а как не надо, не делай.
2: Как это мотиватор, который по миру ездит? Робинс, да?
3: Ага.
2: Робинс, да?
3: Наверное.
2: Какой-то фамилия Робинс, кажется.
3: Какой-то Робинс.
2: Тим Робинс, или как-то его забыл уже. Ладно, типа он, да? А с минусы сегодня...
3: Сегодня.
2: Они без друзей?
3: Без друзей.
2: Ну ладно, зато у них есть 100 рублей. Окей. Это шоу «Разбудилники» на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Только что был позитивнейший мемоскоп. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, уже 28 июля, и дети, и родители уже забыли словосочетание «домашнее задание». Ну, пора вспомнить. Впереди урок уличного английского в рубрике ABCD-шка.
2: О, и сегодня его у нас тоже не будет.
1: Домашка?
2: Да, так что прямо в задание идем, без домашнего.
1: Давай.
2: А так, если хочешь прокачать английский сленг без учебника, скучного препода и чувства вины, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Саймон, там квизы с тремя вариантами ответа. А вот последний квиз такой. Ну что, пройдем с тобой, Катя?
1: Давай.
2: Окей. Мне так нравится, как ты этот квиз проходишь.
1: Всегда мимо, да? Тебе вот это нравится?
2: Ну, ты знаешь, это тоже часто обряда. Не без этого.
1: Давай проверим, что будет сегодня.
2: Так, такое слово «габлдигук».
1: Габлдигук.
2: Габлдигук.
1: Габлдигук.
2: Да, хорошо.
1: Габлдигук.
2: Как хорошо ты звук снимаешь. Видишь, видно, что диджей. Так, габлдигук. Что это означает? Три варианта ответа. Вот последний квиз висит у меня в мессенджере. Так, первый вариант ответа. Внушительная пятая точка.
1: Мой габлдигук, конечно. Так.
2: Так, второй вариант ответа. Модный скуф.
1: Габлдигук.
2: Представляешь, уже модного скуфа, да?
1: Да.
2: Габлдигук. Третий вариант ответа – тарабарщина. Вот, габлдигук.
1: Вот тарабарщина как будто синоним габлдигука.
2: Чем тебе внушительная пятая точка не понравилась?
1: Ну, не знаю.
2: Чем не понравилось?
1: Да почему не понравилось?
2: Ну, как вариант ответа. Почему ты берешь тарабарщину?
1: Да потому что габлдигук – это тарабарщина какая-то.
2: Да? Вот это то, что интуиция подсказывает, да?
1: Моя женская. Ну и что?
2: Так, ты не хочешь поменять ответ?
1: Нет.
2: Тебе последний шанс?
1: Да.
2: 3, 2, 1, последний шанс.
1: Я стою на своем.
2: И это...
1: Ты пытался? Ты пытался сбить меня с панталык?
2: Как? Бывает дождь и на наших улицах, да? И солнце, и дождь, да? Ну что ж, поздравляю, да. Господи, я даже не выговаривать не могу. Габлдигук – это сленг для обозначения бессмыслицы, тарабарщины или непонятной болтовни. Так называют речь, где слишком много сложных слов, терминов и официальных выражений.
1: Габлдигук какой-то.
2: Даже габлдигукаешь, понимаешь? Браво, Кат, браво, еще раз.
1: Выучили. Спасибо за урок, teacher.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оуда! Сибири-бам-бам-бам! Чик-чик-бум! Поехали!
2: Рэп-прогноз.

0: называется. Что может быть круче?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Последний месяц лета начинается ярко в Папа Паб. В пятницу, 31 июля, зажигательная вечеринка с диджеем. Танцуем до утра под громкие хиты. Начало в 22:00. В субботу, 1 августа, на сцене кавер-группа «Дэнди» с любимыми песнями в живом исполнении. Сбор гостей в 22:00. Папа Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков плюс 7-908-990-10-11. 18+.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы стали героями GTA. Спасибо нашим подписчикам.
2: Прикиньте, да, вот нас туда засунули. И теперь вот мы там.
1: Нашли способ помыться, если у тебя вдруг отключили горячую воду. Мойка, тебе в помощь. А еще в прямом эфире Саймон попросил номер тёлки. И такое было.
2: Я же хотел именно поехать доить корову.
1: Корову, да.
2: Вот, и Катя обещала дать мне телефон.
1: Тёлки.
2: Вот так я у тёлки, да, телефон взял.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит, то, что не имеет смысла, это габулдигук какой-то. Габулдигук.
2: Ты даже так говоришь без ошибки. Это что? Это что, это репетировало, что ли, полжизни?
1: Тарабарщина — это мое.
2: Габулдигук. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа. Вот это я запомнил. Ди народ, желаю, чтобы все твои проблемы заблудились по пути к тебе.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто», ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Мини 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует от 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Неоферта. Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: квартиру сниму на суточный рум. 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
6: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
7: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
6: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
8: Иди ко мне, девочка.
6: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. Доброе утро! Всем большой привет огромный. Сегодня у нас с вами вторник. Да, я такой. Вторник. Я уже думал, среда просто. Да. Вторник, 28 июля. Здравствуйте. Наш единый номер для ваших сообщений 8-918-59-00-469. Понятно, да? Еще раз. 8-918-59-00-469. Вот. Это наши цифры. Да. Что еще? Ну, в принципе, особо-то больше ничего не нужно знать. Есть номер прямого эфира, обычный, да, 320-104-6. Ну, и паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. Это наше сообщество. Ну, в общем, добавляйтесь, в принципе. Друзья, чем славен сегодняшний день? Давайте посмотрим и сразу... Просто сразу уйдем в танец. Ну, а сегодня еще и у нас во второй половине программы, где-то после 40-й минуты, будет разыгран сертификатик. Куда, чего и как, расскажу позже. Дорогие друзья, сегодня великий праздник, сегодня день крещения Руси. Ура! Вот так. Так, сегодня, кстати, еще день пиар-специалиста в России, то есть это, в принципе, отчасти наша профессия. Сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом, сегодня День независимости Республики Перу, вот теперь вы это знаете. Василий, Владимир и Петр, ребята, именины у вас, поздравляем. Кстати, в этот день были привезены клубни картофеля. Вот. Но с картофелем, с клубнями картофеля еще привезли жучков. Всяких это неинтересно, конечно. Так, дальше. Кстати, в этот день, много лет назад, отпечатки пальцев впервые были использованы в криминалистике, ребята. Вот так. Пальчики оставили свои. Вот и все. В этот день Брест был освобожден от фашистских войск, ребят. Кстати, в этот день также в Москве открылся памятник Владимиру Маяковскому. Теперь вы это, друзья, знаете. И в этот день открылись 23-е летние Олимпийские игры. Это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Значит, сегодня день рождения еще великих актеров. Ну, первое, это Владимир Басов, наш любимый Дуримар. Помните? Это ты, старый плавучий чемодан, сказал он, смотря на тортиллу. У Владимира Басова сегодня день рождения. We'll be right back.

Ну и, кстати, еще сегодня день рождения у, ну, тоже очень известной девушки. Она, конечно же, уже ребенок талантливых родителей, но все же сегодня у Юлии Меньшовой день рождения. Вот так. Она родилась, я не скажу, в каком году, ладно, в семье известных советских актеров Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Ну, в общем, теперь сказал все, что нужно было. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону. Всем большой привет огромный. Тему эфира обозначу чуть позже, ну а пока очень хороший звук. Делай громче, мы начинаем. Это Party Time. Поехали! Поехали!

А, ребята, ну, хорошие треки, да, с утра прям прокачали. Ребят, ну, тему придумал уже, Причем, вы знаете, как-то вот очень часто такое у нас бывает в жизни. И сейчас у нас появился новый гаджет в студии, да. Ну, просто новый пульт, короче. У нас, ну, новый пультик от сплит-системы, короче, просто, да. Вот, но немного другой. И знаете как, вот, чтобы вначале вот не дать в штангу, нужно открыть инструкцию и не тыкать его. А все люди мы привыкли к чему? Вот начали тыкать и натыкали. Но давайте так вот. Это же бывает часто, да? Вот покупают. Да я знаю, как это работает. Я сейчас все разберу. Сейчас, а какая инструкция? Какой мануал? Ты чего сейчас? Вот. И, как правило, бывает, получается у нас, да? Ну, у нас есть наша народная, генетическая такая, природная, нашей 1/6 части суши смекалка, да? Мы очень, ну, мы очень развитые, разносторонние люди, да? Вот. И, знаете как, вот я сегодня хочу вместо вот этой инструкции, вот, давайте так вот, сформулирую тему так. Что вы перестали делать, как положено, ну, то есть, типа, прочитать инструкцию туда-сюда, вот, и жить сразу стало легче. Вот согласны? Вот давайте, тема эфира. Что вы перестали делать, как положено, и жить стало легче? Ну, кто-то, я не знаю, там, может быть, кто-то привык, там, в идеальном порядке жить, там, да, а там раз, там, две пылинки появилось, и вы, я не знаю, там, с сумасшедшим каким-то рвением не берете эти пылинки вытирать. Ну, в общем, короче, ну, не запускать себя, да, вот. В общем, ребят, примерно такая тема, да. В общем, мы обсуждаем это. Значит, что нужно сделать, да? Ну, в общем, просто прислать сообщение, да? Тема еще раз, давайте так. Тема какая? Что вы перестали делать, как положено, и жить сразу стало легче? Ну, в общем, свои какие-то истории можете, ну, рассказать, озвучить, да? Ну, у нас половина, мне кажется, нашей усталости вообще, ребят, вот если честно, да, давайте вот так руку, знаете как, руку на сердце положи и скажи правду. Вот. Это не от работы. От попыток делать все как, может быть, там, знаете, как вот, знаете, ну вот ты положил вот, ну, положил вот что-то, я не знаю, сложил инструмент свой, и потом думаешь, нет, ну нужно вот так еще выложить его. Вот. То есть много лишних каких-то непонятных историй многие делают, да. Вот, как положено, не положено. В общем, ребята, в общем, все решили. И, кстати, уже пошло сообщение. Я даже не думал. Так, поехали. Я перестала гладить постельное белье как надо. Первые 2 года чувствовала себя хозяйкой. И все у меня было идеально. Чуть ли не как под линеечку застелено. Ну, то есть я понимаю, что дальше перестала это делать. Ну, там хотя бы вы не на мятыши спите, то есть там не мятое бельишко. Вот, кстати, вот хорошее сообщение. Сразу такое актуалочка, знаете, прям актуально подлетает, да. Я больше не отвечаю на рабочие сообщения после, внимание, вот это важно, после окончания рабочего дня. Сначала переживал, что без меня там все становится, все рухнет, но компания продолжала существовать и существует. Поэтому после рабочего времени я не отвечаю. Молодец. Вот перестал отвечать. Ну, молодец. Ну, тоже классно. Я перестала готовить первое, второе компот каждый день. Теперь у нас может быть просто либо паста, либо омлет, либо на 4 дня борщ я варю. Вот так, Настя. Настюша, молодец, слушай. На 4 дня борщ. Ну, слушай, на 4-й день опять борщ. Не задают вопросы твои семейные. В общем, друзья, тема эфира, еще раз внимание. Что вы перестали делать, как положено, и жить стало полегче.

0: Так, поехали дальше, почитаем, ребята. Ну, вот Лариса написала, я перестал обращать внимание на мнение других людей, стало легче, видите. Привет, я перестал общаться с людьми, особенно, особенно, с которыми душно, нет вдохновения или отдачи, и стало значительно легче жить, написала она, без подписи, непонятно, как ее зовут. Доброе утро, я перестала убирать перед приходом гостей, как мне посоветовала мама, а стала убирать после их ухода, и жить стало легче. Молодец. Слушай, ну, ты понимаешь, в чем дело? Гости пришли, а видят у тебя, как в конюшне. И то в конюшне бывает чище. Ну, понятно, нет, это вот твое, Маша, сообщение. Хорошо, привет, я перестал смотреть телевизор. Вот таких было много сообщений, перестал смотреть телевизор. Вообще, слушайте, и соцсети, и телевизор, они очень много у нас забирают времени, вот если честно. Да, вот так раз залип, раз и 40 минут, часа нет. А я больше, я больше не надеваю неудобную обувь ради красоты. Лучше я буду красивой и довольной, чем очень красивой, но злой уже через 20 минут. 9 сообщений. Перестал мыть машину перед каждым важным мероприятием. Люди приходят смотреть на меня, а не проводить экспертизу чистоты моего бампера или моей тачки. Молодец! Слушай, ну... Это еще бывает в конфетно-букетном периоде, когда ты за девочкой, ну, договорились, встретимся, и ты такой на машинку намываешь, такой чистенький, такой на блестючий, приятный. Там все пахнет хорошо, все есть. Салфетки, главное, чтобы были внутри влажные. Перестал мыть машину, это хорошо, ребята. Ну, вот я еще вижу сообщение, тоже какое-то жесткое, мне кажется. Я больше не убираю квартиру перед тем, как мне куда-нибудь уезжать. Приезжаю и после этого убираю. Слушай, ну, вот тебе, пожалуйста, да, еще насчет квартиры. Вот, классно. Перестал делать вид, что понимаю сложные какие-то напитки. Теперь честно говорю, это вкусно. Это кислое, а это дорогое для меня, сомелье в недоумении. Ну, понятно. Понятно. Знаете, вот эта вот история. Очень часто на всяких гастрономических больших локациях, это, знаете, как выставки гастрономические, да, бывают, проходят, и в Ростове проходит очень много. И, знаете, люди приходят на эти выставки разные, семьями, видно, что влюбленные парочки приходят. А приходят какие-то гуру такие, знаете, такие гуру, которые, знаете, они дегустируют и говорят, вы знаете, это южный склон Эльбруса где-то, да-да, примерно так. Так вот, эти люди, они особенные, знаете, их видно, они приходят в соломенных шляпах, они такие все, знаете, такие, вау-вау, Прованс. Да? Ну, как бы вот. Сейчас между строк все поняли, да, видели. Но очень же много сейчас было, вот буквально несколько подряд у нас недель были такие выставки, где много было всего, и вкусняшек было много, и вот эти люди приходили, да. Такие все, ну, самое главное, такие все гуру, такие все разбирающиеся, а ты стоишь и думаешь, да хлебну-ка я сейчас кваса еще стаканчика. Засажу его. Так. Я перестала печь домашний торт на каждый день рождения ребенка. Один раз заказала готовый и впервые сама присутствовала на празднике, а не жила на кухне. Вот, кстати, да. Больше не звоню родственникам только потому, что давно положено позвонить. Звоню тогда, когда действительно хочу поговорить, и разговоры стали намного нормальнее. Я перестал, менять рубашку на видеосовещании. Теперь выступаю в одном галстуке, а то постоянно менял, и был вопрос, какого цвета галстук подобрать. Сильно. Вот тоже интересное сообщение. Перестала красиво складывать полотенца, как в гостинице. Они все равно через день превращаются в обычные полотенца, а я не сотрудник пятизвездочного отеля, написала Лена. Такая, вау! Обожгла. Ну, Ленчик, спасибо тебе большое, молодец. Ну, то есть, у кого какие истории, ребят? В общем, сегодня тема у нас эфира. Просто подключились, не можете понять, что за тема эфира. Внимание. Что вы перестали делать как положено, и жить стало сразу легче. О погоде.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3А Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк 3А Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «3А Моторс».
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашни. Оферта проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
13: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
16: Окошкина.
17: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
18: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 55 66.
19: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
20: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

Так, ребят, поехали дальше. В общем, тема, если вы только подключились, ну, тема, она может касаться каждого. Что вы перестали делать, как положено, покладено, вот так. И жизнь сразу стала легче. У нас была, знаете как, ну, сейчас это, наверное, ресепшн, а ранее это была бабушка на вахте у нас на одной из радиостанций. Вот у нее было положено, что в 21.00 двери закрываются радиостанции. Вот так и покладено. Все. А нам как? Нам надо было радиослушательность привести, показать ночное шоу радийное, как это все происходит. Вот, а бабушка нас не пускала. И, соответственно, девочки уже на второй этаж к нам вскарабкивались. У нас была специальная лесенка, которую мы выкидывали из окна, и они, девчонки, поднимались к нам уже через окна, и мы показывали, как работает радио ночью. Да, ребята? Так, дальше. Вот тоже интересно. Я больше не объясняю всем, почему отказался от приглашения. Иногда фраза «не смогу прийти» — это полноценное предложение, а не начало заседания разборов. Да. Так, перестала покупать детям новую одежду специально каждому празднику. Они все равно через полчаса ее запачкают, порвут и выглядят, будут одинаково счастливыми. Что в старой, что в новой одежде. Хорошо, так. Мне тоже вот интересно, почему-то перед отпуском уже второе сообщение такое, что, значит, что-то не делаете дома. Значит, я больше не мою полы перед отъездом в отпуск. Вернуться в чистую квартиру приятно, но уезжать уставшим после генеральной уборки — это совсем неприятно, написала Катя. Перестал изображать, что люблю баню, только потому, что всем друзьям и все друзья должны мои любить и любят баню, а я не люблю. Мне жарко, душно и хочется выйти сразу, поэтому перестал говорить, что люблю. Вот это молодец, это откровение. Ну, друзья скажут: слышишь, а до этого ты любил, а сейчас ты не любишь баню? Ты нас обманывал, друг. Перестал отвечать на сообщения сразу, как только его увидела. Мир не рухнул, а у людей постепенно исчезло ощущение, что я круглосуточная справочная служба и могу ответить в любое время суток. Вот так. Так. Дальше тоже. Я перестала делать полный макияж, чтобы сходить в магазин возле дома. Соседи пережили встречу с моим настоящим лицом утренним и даже продолжили здороваться. Вот она база, ребят. Вот она. Так, ну что, у нас премьера, новый трек «Градусы». Трек называется «На ресницах», а после этого трека мы разыграем сертификат на покатушки, ребята.

Замедляю. Хороший трек, да, ребята? Слушайте, вот они градусы молодцы. Они, вот, знаете как, они как-то пропадают, потом появляются сразу с, ну, бенгером, таким мега-хитерой. Друзья, у меня есть сертификаты на покатушке «Квадросафари». Это прокат квадриков, квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Итак, внимание. Спонсор розыгрыша ИП «Милованов Роман Николаевич». «Квадросафари» — это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься как с семьей и детьми, так и с друзьями, выбрать самый драйвовый маршрут для своего приключения. А после заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть. И сенсационные новости на эту неделю: они также обрушили цены на 30% точнее. А таких еще предложений, ну, где-то поискать нужно, поэтому, ну, в общем, успейте забронировать. Друзья, значит, что нужно сделать? Рассказываю. А сегодня мы также разыграем при помощи нашего Макса 8-918-005-900-469. Еще раз запишите номер, если у вас нет. 8-918-509-00-469. Это наш новый номер, единый номер для всех мессенджеров. В общем, ответы присылайте в Макс. Значит, смотрите, есть вопрос, есть три варианта ответа. То есть вам нужно узнать или понять правильный ответ и успеть прислать на наш Макс правильный ответ. Нужно и правильно ответить, и быстро. Пока будет играть новый трек. Кстати, новый трек очень крутой, от Мадонны. Ну, давайте сейчас послушаем. Но прежде вопрос. Итак, внимание, вопрос на сегодня. Какое физическое явление водители используют на бездорожье, когда намеренно преодолевают сложные песчаные или грязевые участки с разгона, не сбавляя газ? Три варианта ответа. Первый вариант ответа – трение. Второй вариант ответа – инерция. Третий вариант ответа – гравитация. Погнали!

Ребята, что здесь только вы не поприсылали. Причем парни, ладно, девочки ошибаются, но парни. Значит, давайте так. Какое физическое явление водители используют на бездорожье, когда намеренно преодолевают сложные песчаные или грязевые участки с разгона, не сбавляя газ? Первый вариант ответа – трение. Второй вариант ответа – инерция. Третий вариант ответа – гравитация. Ребят, ну правильный ответ – инерция. Но были ребята, которые думали насчет гравитации. Были ребята, которые думали насчет трения. Причем насчет трения писали, сейчас где-то вот было прям даже, надо просто за... Трениям! Вот, Жека написал трениям. Вот. Ну, то есть треники, или том-ям в трениках, то есть трениям. Вот. Ну, то есть у Жеки такая ситуация случилась. Вот, значит, что только вы не писали. Гравитации было очень, и Виктория тоже думала насчет гравитации, Вика как-то вот тоже увлеклась гравитацией. Были, значит, ответы, вариант такой, значит, внимание, да, искусство свободного падения. Заблудились, Сережа. Серый, такого варианта ответа у нас не было просто, понимаешь? Не было. Только Серый, прошу тебя, не переходи дальше слушать Юрия Лозу. Вот, ну, может, какие-то песни можно послушать, только песни. Но то, что он какую дичь несет, вот это очень заразно. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Берегите себя от Кати Лель и от Юрия Лозы. Катя Лель говорит о инопланетянах, Юрий Лоза говорит, что Земля плоская. Вот, поэтому здесь надо просто беречь себя. Значит, правильный вариант ответа – это, конечно же, инерция. Движение по инерции помогает не закопаться на сложном грунте. Первый правильный ответ прилетел, сейчас вам даже скажу, даже внезапно, я даже не думал, что это будет... Это была девушка, это будет девушка, да. Абонент 0268, Юля! Юленька! Юль, мы тебя поздравляем, тебе наш фирменный огонечек отправляем, фамилию и имя пришли, пожалуйста, на наш Макса. Мы расскажем, как забрать твой подарок, твой выигранный приз, а это сертификат на покатушки. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. И у тебя покатушки уже есть.

Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.

Так, продолжим по теме. Дальше сообщение, ребята, уже прям вот очень серьезное. Я перестал звонить человеку после сообщения «набери меня». Теперь сначала спрашиваю, что случилось, потому что половина таких срочных вопросов спокойно помещаются в две строки сообщения. Красавчик! Красавчик! Кстати, ребята, у нас уже вот сейчас, ну, так, это есть такое на музыкальных станциях, и вообще очень часто такое используют. Вот, знаете, бывает такое сообщение, вы сначала пишете «Привет!» пишете, и все, больше ничего не пишете. На такие сообщения у нас вообще не реагируют, и у нас модератор даже бывает некоторые просто ограничивают, да. То есть вот, если пишете даже вот на радио, пишите сразу вот все, в два, в три предложения, в четыре, неважно как там, ну, можно там с опечатками, да, в любом случае, ну, все, за рулем там кто-то пишет, да, но вот это «Привет!» и «Ждать!» Не-не-не, у нас это не работает. Привет! Да. Я больше не складываю пакеты идеально ровными треугольниками. Просто кладу их в один большой пакет. И да, он у меня есть, пакет с пакетами. Серега. Я больше не встаю в 6 утра в выходной ради мифической продуктивности. Если моему организму нужен сон, значит, именно это и есть самое полезное дело. Кстати, вот сейчас, вы знаете, да, тоже очень многие перегибают палку с продуктивностью. Это, знаете, это вот подъем, это спорт. Нет, спорт замечательно. Но вот выходной день, воскресенье, допустим, опять я продуктивный, я встал в 6 утра. Я как дал 20-ку бегом, короче. Отжался, попрыгал, планочка. Вот. Это, конечно же, все замечательно, здорово, но и, конечно же, отдыхать организму тоже нужно давать чуть-чуть, да, и, может быть, не совсем это публиковать в соцсетях. Знаете, вот это тоже история в мессенджерах, знаете, эти вот, ну, сторисы, да, там, везде они есть, да, там, вот. Сегодня была утром силовая, вечером падал, я готова на все 100 на максималка. С вами ваша Зая. Кому это нужно вообще? Зачем? Не надо вот это. Знаете, вот лишний раз, ребят, вот давайте перестанем хвастаться, ну, каким-то порожняком пустым, да, как говорят в Ростове. Да, беспардонный порожняк, так вот, есть такое выражение, да, или беспонтовый. Вот, это не нужно вообще совершенно. Вот нужно, знаете, как-то ограничить. Хвастайтесь, знаете, чем-то там, я не знаю, там, помогли бабушке, да, какой-нибудь старушке, да, помогли человеку, там, я не знаю, там, справились с какой-то поставленной задачей, ну, всем коллективом, да, или похвалите, допустим, своего близкого, своего родного, знакомого человека с достижениями в своих соцсетях. Не надо про себя вот это. Это у девочек, знаете. Вот я потренила в планочке. Смотрите, какая я. Смотрите, кого у вас нет. Зачем вы это делаете? Вот это не нужно. Это не нужно. Еда это бесконечная. Фотографии еды. Коготки вот эти, которые уже не рабочие. Коготки вот эти, знаете, сантиметров по 8 они отращивают. Вот эти когти. Вот, да зачем вы это делаете, девочки? Это не нужно вообще. Да. Тем более твоему списку контактов в твоем телефоне, который видит твои сторис в ленте своего мессенджера. Это вообще не нужно. Я перестала украшать дом каждому празднику. Теперь у нас одна гирлянда, которая висит круглый год, и потом елочку, конечно, наряжаем. Так, я перестал делать ремонт исключительно в модных оттенках. Вот это, слушай, это сильно. Это сильно. То есть мода меняется, да, и ремонт так. Так, перестала подписывать школьные тетради идеальным почерком. Учитель все равно понимает фамилию ребенка, даже если она написана рукой уставшей матери. Юля, молодец. Так. Ну, тоже, знаете как, я больше не стираю вещи после одного короткого выхода. Если футболка не пахнет приключениями, то она чистая, написал Игорь. Игорек, сейчас девочки будут с тобой не согласны. Да. Перестала поддерживать разговор с людьми, которые цепляются ко мне в парке, когда я сижу на лавочке. Ну, такое пограничное сообщение. Тоже вот интересно. Я перестала устраивать идеальные семейные фотографии. На лучших снимках дети смотрят в разные стороны. Муж моргнул, зато мы и я самая лучшая и настоящая. Вот. Вот эти все эти фотосессии тоже. Это, знаете, сейчас видосик, ну, такой видосик, значит, вирусится. Ну, прям, да, реально очень вирусится часто в соцсетях. Значит, впереди идут папа, двое маленьких детей и такой, значит, ну, такой, не комментарий, а так, ну, титры такие, да. Это мы идем куда подальше, потому что мы маму плохо фотографируем, она не молодая и толстая на фотографии.
такое есть? Зачем вам столько этих красивых фотографий? Сейчас девочки скажут, ну как мы для себя смотреть, какой булав, ну как показываем вам? Вот это тоже это есть. А, так. Так, дальше. Вот тоже интересно. Я больше не даю развернутый отчет, почему беру отпуск. Отпуск нужен не потому, что я заслужил путешествие, а потому что он указан в трудовом договоре, написал Владимир. Вова, какой-то серьезность. С именинами, кстати. Вот. Ребята, сейчас уходим на обед, обедаем, а вечером будем закрывать рабочий день и будем танцевать. Поехали. Поехали.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто, ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88.
4: Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АОТ Банк. Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорт 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ИТИП, счеты бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Озон.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама АО ПТ не оферта.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: наших с вами ушей. Легендарный Timbaland, Джастин Тимберлейк и Нелли Фуртадо, Give It To Me, прямиком с R&B танцполов нулевых в эфире Радио DFM. Ну а в Мадриде, надо сказать, тем временем открыли первый в мире отель для, внимания, комнатных растений. Так что местным жителям больше не нужно париться на тему того, кто же будет поливать их цветочки, пока они на отдыхе.
1: А что, идея?
0: Да, достаточно просто отнести их в эту самую гостиницу, а там за ними будут ухаживать, поливать и вдобавок абсолютно бесплатно.
2: А зачем?
0: Это же невыгодно. Зато выгодно принимать участие в наших активностях и выигрывать за ентодело фирменные призы. Одна из таковых, кстати, стартует уже совсем скоро, где вам нужно будет определить правдивость нескольких новостных заголовков. Что для этого нужно? Просто не пропустить специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Спешу пожелать вам легкого продолжения рабочего дня.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: На-на-на-на-на-на-на. Анна с нами на связи. Анна, здравствуйте.
1: Да, я с вами.
0: Да, из солнечного Воронежа, видимо, прямиком, да?
1: Да.
0: Прекрасное дело. Давайте развлечемся, Анна. Фейк-ньюс у нас игрушка называется.
1: Давай.
0: Прямо сейчас вам предстоит определить правдивость хотя бы двух новостных заголовков из трех. В случае, если вы справляетесь с задачкой на отлично, мы дарим вам наш фирменный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы послушаем ваши фирменные приветы, которые наверняка уже у вас имеются в загашничке. Итак, Анна, вот как выглядит первый из них. В бразильских школах анонсировали появление русского языка. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, что да.
0: В России решили штрафовать за храп в ночное время.
1: Нет, скорее всего, нет.
0: Ну и в Москве начали продавать бананы поштучно.
1: Нет.
0: Да, я вам хочу сказать, и вообще с победой, Анна! Я вас поздравляю! Да! Вы большой молодец! Хватило таки двух правильных ответов для того, чтобы взять победу. Давайте подведем итоги, и все станет понятно. Да, в бразильских школах анонсировали появление русского языка. Нет, в России не решили штрафовать за храп в ночное время. Хотя почему это? Если он докучает соседям, может быть, стоило бы? Как вы считаете, Анна?
1: Ну, теперь рассмотрят в доме. Послушали нас.
0: Ну и да, в Москве начали продавать бананы поштучно. Фирменный приз от Радио DFM теперь достается вам и никому другому. А еще мы бы хотели услышать ваши фирменные приветы.
1: Ой, передаю привет огромной своей сестре Светлане Анатольевне. Работает в детском саду, самым лучшим воспитателем.
0: Ну, разве Светлана Анатольевна может быть другим воспитателем?
1: Ну, мы им, конечно, тоже за компанию передадим. Но самая лучшая Светлана Анатольевна.
0: Конечно, конечно. Да и только!
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 км МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
3: Может быть, «тяп-ляп»?
2: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
3: Так.
2: Думаешь, у меня чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
3: Халам-балам.
2: Халам-балам.
3: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
2: Это отношение халам-балам намечается вообще просто.
3: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
2: Там буяка будет.
3: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
2: Всем халам-балам. Включи тусовку.
1: Тот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: Круглосуточно.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Здесь

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Давайте попробуем перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1586 году по одной из версий в Европу завезли самый первый картофель под культовым названием Лукашенко. В 1895 в Англии впервые применили дактилоскопию, отпечатки пальцев для идентификации преступников. А в 1951 состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в стране чудес». Эта лента стала первым диснеевским анимационным фильмом, в котором на экране напротив имен героев стали указывать фамилии озвучивших их актеров.
1: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые вопросы. Возможности и риски.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: в атмосфере конца 90-х, только что на радио DFM, а вот любителям новых сириков, да еще и на футбольную тематику, стало известно, что Криштиану Роналду снимается в новом драматическом сериале под названием «День первый». Это вымышленная история о влиятельном футбольном агенте на основе реальной истории о влиятельном футбольном агенте.
1: Ничего не понимаю.
0: Ну а что-то мне подсказывает, что это Жорже Пауло Агаштинью Мендеш. Были у них деловые отношения, а потом разбежались. На очереди, что было дальше? Игра, в которой вы тестируете свою интуицию и пытаетесь заполучить наш фирменный приз. Чуть позже не пропустите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока всем пламенный привет. У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется небольшой перерыв.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, так и хочется спросить, что было дальше? На этот вопрос предстоит ответить именно вам уже совсем скоро и побороться за наш фирменный приз. Звоните +7 495 956 101 2.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber, Rex и Faithless.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabelle Malkman и Кэтрин Райан.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стали Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
1: On DFM.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
3: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
2: В этой школе происходит что-то жуткое.
3: Одной мне не справиться.
2: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день загадывания загадок, ну или же день ходулей. И добраться завтра на работу и обратно домой на ходулях, соответственно.
1: Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
4: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: новый трек The Drill, буквально сотрясавший танцполы нулевых, врывается в эфир радио DFM. Ну а что до новостей, то аналитики тут заявили, что число неработающих американцев достигло рекордного уровня. Почти 106 миллионов человек. При всем населении штатов около 340 миллионов. Выводы делайте сами. Кто тут блиц-блиц, скорость без границ. Ну а кому-то и вовсе скоро будет не до смеха, потому что я, Артём Скоробогат, и буду тестировать ваши знания по русскому языку. Если вы знаете, как правильно произносятся все слова на свете, то особого труда отгадать верное ударение в слове вам не составит. А остальным? Ну что остальным?
1: Удачи. Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
10: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: К которому 8, я говорю, сколько тебе? Вот столько-то, я говорю, никак. И тут трубку перехватывает мама, которую зовут Юля. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Которая готова побороться для своего сына за фирменный приз от радио DFM. Юля, ну тут надо понимать, насколько вы в ладах с русским языком. Вспомните, что было по-русскому хотя бы в школе.
1: Было 4.
0: Ну так нескромно, я бы даже сказал. И это хорошо, потому что 80 на 20 примерно усвоенного материала. Я надеюсь, что именно это приведет вас к победе. А делать нужно следующее. У нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого предательски, опять-таки, для вас или нет, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Юлия. Если все хорошо, приз ваш, точнее, Максима. А если ничего не получается, ну, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные приветы. Итак, Юлия, глава Минприроды заявил, что Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи или добычи. Где здесь, собственно, поставить правильное ударение? Давайте.
1: Добычи. Добычи.
0: Скажите еще раз, третий раз.
1: Добычи.
0: Вот, теперь все так. Победа! И еще раз, да, добычи. Данное существительное, потому что образовано от глагола «добыть», а потому ударение в нем всегда фиксированное, и в обоих числах, и во всех падежах падает только на букву «и», так что правильно говорить. Еще раз, как, Юлия?
1: Добыча.
0: Ай, аплодисменты, мама! Добыла фирменный приз для своего сынишки Максима, который наверняка сейчас радуется, как не в себя.
1: Да, очень.
0: Это прекрасно, это замечательно. Мы вас с этим поздравляем, и сына в том числе, потому что мама большая молодец. Настоящий грамотей. Приветы будут?
1: Приветы, да. Сын хочет передать привет
0: давайте,
1: папе.
0: Давайте, давайте. Дайте трубочку ему, дайте ему трубочку. Давай, сын, передавай приветы.
2: Я хочу привет передать папе, который сейчас на работе.
0: Класс. И который наверняка радуется за свою ненаглядную жену.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3А Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк 3А Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если танк, то в Триа Моторс.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном. С картой Магнит Плюс получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
15: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Теперь

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
9: Категория 16+.
10: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
11: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
10: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
12: Иди ко мне, девочка.
10: «Школа призраков» в кино с 30 июля. 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свиридовой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
18: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка
19: on DFM.
20: Потому что

0: Перед тем, как попрощаться, с вами, собственно говоря, до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии. Самой красивой женщиной Земли признали 39-летнюю жительницу подмосковного города Видного. А в Америке появились белки с белыми хвостами.
2: В натуре огонь! С белки шутки плохи!
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Доброе утро! Да нет, ребята, уже вечер, конечно. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Закрываем рабочий день, еще раз освежу наши контакты. Ну, первое, единый номер для мессенджера 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Паблик ВКонтакте, DFM Ростов, 320-104-6 цифры нашего студийного свистка. В общем, короче, добрый вечер. Друзья, ну, в общем, спасибо большое, конечно же, за ваше сообщение между программами приходили, да, вы еще даже и сегодня по утренней теме, ну, очень много чего сообщили, пояснили, спасибо большое, да. Значит, друзья, тему пока еще вот мы не обозначили, да, но все же сегодня предлагаю, знаете, тоже максимально музыкально сконцентрироваться на нашем эфире. Вот есть сообщение, которое приходило, ну, как-то вот оно что-то пришло чуть попозже, Ольга написала. Ну, во-первых, попозже утреннего эфира и намного пораньше вечернего эфира. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу Анатолию. Я тебя очень-очень сильно люблю. Гордимся тобой, наш муж и папа. Жена Оля, доченьки Даша, Александра, Ариша и сынок Андрей. Она написала это в 14:50. Ольга, я думаю, что услышали. Ребят, ну, в общем, сегодня танцы будут разные, потому что, во-первых, появилось очень много хороших треков, раз. Второе, есть прям вот желание покрутить хорошую музыку, чтобы она сегодня у нас... Ну, она у нас всегда классная, да? Вот, но хотелось бы тоже пройтись по ярким нетленкам, вот прямо сразу один за одним несколько настоящих бенгеров наших таких, прям фирменных, DFM-овских. Ну, и разгонимся, и тему эфира, конечно же, сегодня хотелось бы обозначить, может быть, без нее просто. Давайте так, кто чем сегодня занят, что делаете, как обстановка, кто где, какие дела, кто в отпуске, кто только вышел из отпуска, или уезжаете, либо готовитесь к поездке, либо занимаетесь ремонтом, я не знаю, либо приводите себя в порядок, девочки такое часто делают, тоже среди недели. В общем, мы начинаем. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, погнали! Погнали!

0: Вот прям видно, что сегодня город прям в активе. Поехали. Так, привет, DFM. Я слушаю вас на работе. Работаю в такси всему Ростову. Привет, Анжела была на связи. Александр пишет, а мы после концерта Сергея Жукова так и не уехали из Москвы. Едем с братом. Дима Бахабов на дачу в Михнеево, Московская область. Привет, Ростов-на-Дону, Саня. Ребята, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый. Просто... Если с вами не ростовчане, объясните, что в Ростове в 16.00 уже наступает вечер. Да? Так, привет, DFM. Так, приходит сообщение. Так, привет, DFM. И сначала идут фотки. Значит, привет, DFM. Вернулись из Донбая. Он, как всегда, хороший. Фотографии прям вот, ну, реально, вот прям крутой. И

все было, вот, все было. Горы, реки, природа, классно, супер съездили, классные фотки. Ну, слушай, хорошо отдохнули, вижу, да? Сколько были, Иван, напиши, пожалуйста, сколько вы были в Домбае? Так, дальше. Вот есть интересное. Всем привет, еду с работы домой по Малиновского. Пробки, конечно, незначительные. В машине DFM, кондишка, настроение хорошее, даже в пробках будет хорошо. Передвигаюсь, в принципе, спокойно. Сегодня, наконец-то, забрала машину после сервиса. Чувство, будто новый автомобиль купила, даже музыку хочется сделать погромче. Тоже вот хорошее сообщение. Всем хорошего вечера. Мы с мужем жарим овощи на мангале на даче под Батайском. Слушаем DFM онлайн, Ростов-на-Дону. Соседи уже начали подпевать вашим треком. Только вышел из спортзала. Самое тяжелое упражнение сегодня было заставить себя туда зайти. Теперь еду домой довольный, перегружен. Наверное, перезагружен. Так, дальше. Девочки, сегодня впервые за долгое время сходила в салон красоты. Настроение поднялось сразу, даже если пойдет дождь и будет то, что было в субботу, мне покажется красивым. Моя ты умница. Моя ты хорошая. То есть вот эти ребята, которые были в Домбае, были не только в Домбае. 4 дня на море, а потом решили все-таки в Домбае, там еще 4 дня. Ну, 8 дней, нормально. Нормально у вас. Сил хватило. Так. Вот, тоже интересно. Тоже интересно. Работаю в такси, за смену уже услышал столько историй, что можно книгу написать. Но пока слушаю DFM и отдыхаю между заказами. Большой привет всей семье из автосервиса. Машины сегодня ехали одна за другой под хорошую музыку. Вроде как бы день и прошел быстро. Мы сейчас едем с детьми с Азовского моря обратно в Ростов. Дети уже устали, музыка классно спасает дорогу. Вот, кстати, тоже смотрите, маленькая радость, смотрите, какая есть. Купил сегодня новые кроссовки, теперь осталось найти желание бегать так же активно, как я выбирал их в магазине. Слушай, ну уже, понимаешь, как уже же начало положено. Ты кроссовки-то для бега купил, все, ну теперь надо начинать. Всем привет из Краснодара, уже давно слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Эфиры намного живее местного вещания. Респект, Ростов. Привет, ребят! Добрый вечер, Краснодар! Ну вот так, да? Вы там просто ссылочку нашу давайте, DFM Ростов онлайн, пусть слушают не только в Краснодаре, в других регионах. Только что закончила смену в кофейне, за день сварила много кофе, сделала счастливым человека, который попросил кофе похолоднее, ему понравилось. Сама хочу холодную воду, любимое радио и домой поспать. Сегодня первый раз в жизни попробовал САП, падал красиво, зато эмоции получил на целую неделю, благо, что на водоеме было мало людей. Это тоже хорошо, да. Приводнение САПа, это, конечно... Но это база, это вначале бывает, потом научишься и погнали. И не все сразу с первого раза на велосипеде поехали, правильно? Так, работаю на стройке, вечером включаем DFM Ростов через колонку, и смена заканчивается гораздо быстрее. Купил сегодня новый велик, уже успел прокатиться по набережной, понял, что давно этого не делал, но вроде бы как нормально. Слушай, я только про велик сказал, вот про велик. Еще сообщение, кто чем занят, да. Всем добрый вечер, готовлю ужин, дети делают уроки. Какие уроки? Ну, уж сейчас каникулы, что ж вы там мучите? Так, муж ищет пульт от телевизора уже 20 минут. Что-то как-то раненько он пришел. Ну, хорошо, но может быть не надо детям делать уроки? Все-таки летом нужно почитать, да и погулять, мне кажется, да. А уроки еще успеют в обычные дни. Тем более тут до сентября там один раз чихнул, уже 1 сентября. Ребят, погнали дальше, внимание.

0: Так, нормальненько, поехали дальше. Ну, ребята, кто чем занимается? Вот вообще прям такая, знаете, такой дайджест ростовских личных новостей. Евгения пишет. Большой привет передаю мужу Русе и сыну Диме. Только встретили сына, приехал домой из деревни от бабушки. Я тоже хочу в деревню, а не вот это вот все. Скажите им, что надо ехать скорее домой, есть пиццу и смотреть мультики. Нормально, у вас и пицца есть, и мультики. Слушай, ну, конечно, надо ехать. Конечно. Ну, я тоже... Вот сейчас такое бывает же, проскакивает состояние. Я хочу мультики, пиццу, а потом гулять и к бабушке еще в деревню. Это вообще замечательно. Так, ребята, ну что, Волгодонск на связи. Волгодонск на связи. Слушаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Возвращаюсь домой после командировки. Приятна эта дорога. И знаю, что очень много вкусняшек любимая приготовила. Сегодня весь день занимался пересадкой цветов на балконе. Теперь квартира похожа на маленький ботанический сад. Пожалуйста, вот тут. Кто чем занимается? Работаю курьером. Пока жду следующий заказ. Решил написать. DFM слушаю. Классный плейлист. Сегодня просто нормально помогаешь. Слушай, ребят, ну всем курьерам большой привет. Неважно, курьеры. На чем? На великах, на скутерах, на машинах за рулем. Ребят, всем привет. Да, так. Вот уже хорошо. Купила новую сумку, муж сказал, что разницы не заметил. Девочки, вы же понимаете, насколько он ошибается? Ребята, мы все понимаем, что он ошибается, да? Вы представляете, какая засада, да? Представляете, да? То есть она говорит, любимый, Зая, купила новую сумку. Он говорит, я думал, это та же. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Опасная, конечно же, тема. Всем привет, только закончил тренировку. Настроение отличное. Причем я уже вижу второе, по-моему, сообщение о тренингах, да. Так, дальше. Сегодня весь день разбирал гараж. Нашел вещи, которые искал 2 года. И еще 10, про существование которых я вообще забыл. Вот. Да. Работаю. Работаю сейчас над проектом. Решила закрыть ноутбук, послушать музыку. А теперь, после ваших треков, я не хочу открывать ноутбук. Слушай, ну сделай паузу до завтра. Там никто не пострадает, если ты завтра продолжишь. Просто вопрос. Так, мы сейчас только что проходили по Пушкинской. И там ребята работали над каким-то люком. И там играл DFM. Слушай, ну хорошо, но не в люке играл, рядом. Я надеюсь. Так. Сегодня, наконец-то, купил себе хороший термос. Я постоянно мечтал. Теперь кофеек по дороге на работу будет горячим. И даже в офисе будет горячий. Ты сам себе кофеек варишь. Слушай, ну есть вот история, когда сам себе лучше сваришь кофе, чем ты купишь в кофемашине, потому что у нас очень мало, вот, к сожалению, наверное, в Ростове кофеен, которые варят тебе кофе на песке, натуральный, да, в турочке, чтобы был вареный. Везде кофемашины, а еще заходят эти зумерианты, говорят, отдайте мне лавандовый ром. Еще эти шариками сейчас, вот эти напитки, это тоже история, да. Так, вот тоже интересное сообщение. Сегодня, наконец-то, купил себе... это уже, простите, термос. Вот, нет, вот. Всем привет из Сочи. Работаю здесь до конца месяца, но Ростов и DFM всегда со мной слушаю. Спасибо тебе большое. Онлайн с нами. Так, вот. Сегодня впервые приготовил плов сам. Семья сказала, что можно повторить. Для меня немного получился солоноватый. Ну, может быть, семья, знаешь как, просто подумала, тебя не расстраивает, что ты лишние сольки подбросил. Давайте-ка о погоде, ребят. Погода.
1: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла. Ветер западного направления до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто. ООО «Каскад».
3: Включайте эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 200 000 рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
4: Реклама. В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в Магните Экстра и Семейном. С картой Магнит Плюс получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Последний месяц лета начинается ярко в Папа Паб. В пятницу 31 июля зажигательная вечеринка с диджеем. Танцуем до утра под громкие хиты. Начало в 22:00. В субботу 1 августа на сцене кавер-группа Дэнди с любимыми песнями в живом исполнении. Сбор гостей в 22:00. Папа Паб. Максима Горького 151. Бронь столиков плюс 7 908 980 10 11. 18+.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Ребят, ну новый трек, это Мадонна новый трек. Ну вы заметили, да, по звуку нормальненько. Так, спасибо большое, кстати, за сообщение насчет треков. Это всегда для нас очень важно и приятно. Так, поехали дальше. Кто что, чем занят? Вот прям просто сообщения приходят сегодня масса. Далее. Мы с женой решили вечером просто пройтись пешком без всякой цели. Иногда такие прогулки оказываются лучше любого рестика. И вчера мы попробовали это первый раз. Так, дальше. Сегодня купил себе хорошие наушники. Проверяю сразу в машине. Вроде качает и DFM норм звучит. Девчонки, привет. Такое сообщение. Да. Девчонки, привет. Сделала новую стрижку. И муж сказал, что что-то изменилось. Это огромный прогресс или все-таки нет? Ну, прогресс в чем? Как-то... Может, перепутала чат и, может, писала в девичий чат свой. Сегодня ребенок сам приготовил себе завтрак. Вот это да, наверное, повзрослел. Всем привет. Только вернулся с рыбалки. Рыбы немного. Настроение отличное и вопросов дома не было. Работаю в цветочном магазине. Вечером особенно приятно собирать букеты под хорошую музыку. И вечером цветы сегодня, наверное, найдут свою счастливую обладательницу. Ай. Привет, Димон. Сегодня наконец-то поменял все то, что должен был поменять. Все нормально с документами. Теперь все норм. Вот. Мы сейчас едем к друзьям на день рождения, на днюху. Будем отмечать, настроение праздничное. Хотя еще не приехали. Серегу поздравь с днюхой. Серега, тебя с днюхой. Тебе друзья едут на день рождения. Сейчас начнется у вас там. Так. Купила новые духи, теперь весь вечер сама себе нравлюсь. Не знаю, как отработают эти духи на работе. Смотрите, заметила, отработают эти духи на работе. Вот так. Привет, Белых, работаю электриком. Пока добираюсь домой после объекта, всегда включаю эфир. Слушай, ну здорово, класс. Самое главное, не ошибайся. И главное, электрику имей, диэлектрические перчатки и диэлектрический коврик. Ну и чтобы инструменты были тоже норм. Так, сегодня решил после работы не ехать сразу домой, а пройтись по набережной. Жду, когда чуть-чуть станет прохладнее, пойду гулять. Всем хорошего вечера. Мы всей семьей лепим домашние пельмени. Это наша традиция. И это мы делаем каждый вторник. Прикиньте, каждый вторник люди лепят пельмени. Даже в эту жару. Молодцы. Вот. Всегда удивляют люди, которые за рулем в наушниках музыку слушают. Василий, Васик, может быть, им так, понимаешь, может, их приятнее так слышать, понимаешь? В наушниках. Все детальки, понимаешь, слышат музыкально. Димон, порадуйся за меня, я наконец-то купил себе нормальный мангал, а не вот это тонкое то, что прогорит. Теперь осталось дождаться выходных, и всей компанией будем проверять, а шампуры уже кайфовые есть. Ну вот, все. Ребята, сейчас будет... Танцевальный разнос, трек, который, ну, я могу сказать, трек, который поднимает на танцпол тех людей, которые практически, знаете, никогда не танцуют. Знаете, есть же такие коллеги даже по работе. Ты да я не танцую. Да ладно, посмотрим.

В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла. Ветер западного направления до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

Ай, красавцы, на ресницах, градусы, новый трек, ребят, просто сразу, что это, Димон, это градусы, ребят, новый трек, молодцы вообще, столько лет и, ну, прям вот, ребята, очень-очень крутые. Кстати, вы знаете, градусы очень любят Ростов-на-Дону, а, ну, наша ростовская публика, как еще говорят, знаете, наш ростовский зритель тоже уважает градусы, ну, они молодцы, пацаны, да, сколько бы ни приезжали, были всегда солдауты. А, так, привет из Москвы, несколько месяцев слушаю DFM Ростов-на-Дону, твои ростовчане меня подсадили, мне нравится. Я москвич. Ну, здорово тебе, москвич. Ну, имя хоть напиши. Вот прикольно, да? Сейчас в Москве они слушают DFM Ростов-на-Дону онлайн. Сейчас Юлька Погос скажет, ну, дай, пусть послушают тоже нас. Да, сейчас послушают, Юль. Сейчас в 18.00 ты начнешь, они тоже послушают. А, так, сегодня был первый день отпуска. Самое главное, как-то он пролетел так очень быстро. А самое приятное, я проснулся раньше будильника, который всегда завожу на 6.20. Вот так. Ты прикинь? А такое бывает, это вот бывает. В отпуске почему-то ты просыпаешься раньше будильника. Зачем это нужно, непонятно. Ну, как бы время, чтобы не прожигать на сон. Так, закончила тренировку, сажусь в машину, слушаю DFM. Сегодня купил набор инструментов, настроение такое, как будто бы мне подарили машину. Слушай, ну это тоже здорово. Если вот, ну, чем-то руками занимаешься и хороший инструмент, это, ну, это очень здорово. Всем огромный привет, Ростов-на-Дону. Просто хочу пожелать всем всего хорошего, хорошего вечера. Поменьше суеты, побольше улыбок и хорошей музыки. А с DFM у нас тоже все получается. Ну, замечательно, ребята. Сейчас еще несколько нереальных треков. Готовы, южане?

послушали. Ну а сейчас, друзья, конечно, у нас новый час с классной музыкой. Напомню еще, кроме всего прочего, у нас сегодня 28 число. Вы скажете, обычный вторник, а я скажу, нет, ребята, сегодня у нас день пиар-специалиста. Таких людей надо поздравлять, все-таки они вас на работу когда-то брали. Также сегодня Всемирный день охраны природы, а мы, люди, тоже часть природы, да, не поспорите. Так что себя бережем. Сильно не перерабатываем. И еще сегодня день загадывания желаний. Ну и вы здесь спросите, а чем этот день отличается от любого другого? Я каждый день желание загадываю. Я скажу, не знаю, я не об этом думаю. Я думаю о том, как бы побыстрее вам, кому-нибудь из вас, по крайней мере, мерч наш отдать. В этом часть обязательно поиграем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем слушать музыку. Moving to the Sun, прямо по курсу.

0: Комета — это Джонни только что рассказал про то, как быстро у нас пролетает лето, и действительно летит только... след в небе остается. Но, тем не менее, мы стараемся сделать его более запоминающимся. Именно поэтому, друзья, вместе с вами каждую субботу слушаем лучшие треки недели. Не пропускайте DFM Top 30, как обычно. Ну и в эту субботу то же самое будет. С 15 по столичному мы подводим итоги. Ну и в этом часе тоже для кого-то мы создадим приятные воспоминания, потому что разыграем мерч, и он кому-то достанется. Главное — верить в то, что это возможно. Ну и позвонить нам, как только я об этом попрошу. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Не стесняйтесь, ребята, звоните, как наступит тот самый момент.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла. Ветер западного направления до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank Tria Motors и по телефону +7 863 222 84 59. Если Tank, то в Tria Motors.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Пап, а что такое первоначальный взнос?
10: Это когда сначала долго копишь.
9: Или не копишь.
10: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10, /31-10.
12: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
10: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190190908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
18: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Продолжаем мы разыгрывать наш мерч, друзья, с удовольствием. И с Женей из Кургана, которая нам позвонила вовремя, она с нами на связи. Женя, привет!
1: Привет!
0: Так, Женя рассказала, что она главный бухгалтер, и, кроме всего прочего, рассказала, что она вот сегодня у нас как у середины рабочей недели, она уже на даче. Жень, ты что, решила заставить всех нас завидовать тебе?
1: И мне не стыдно.
0: Будем надеяться, что ты там отдохнешь с удовольствием. Ну и кроме всего прочего, еще и выиграешь наш мерч. Игрушка, ну, несложная, в общем, назови мне любой предмет, кроме телефона.
1: Кастрюля.
0: Кастрюля, прекрасно. Сейчас у нас начнется отсчет. 30 секунд он будет идти. И тебе за это время нужно вот что сделать. Вот представь, что ты как раз... Зачем тебе представлять? Да ты на даче, да? А у тебя с собой только кастрюля. Чем ты будешь заниматься? Вот мне нужно 8 пунктов того, чем ты будешь заниматься, ну, с помощью того предмета, точнее, с участием того предмета, что ты мне назвала. Понимаешь?
1: Да.
0: Отлично. Ты совладаешь с этой задачей?
1: Я постараюсь.
0: А мы очень в тебя верим. Начинаем.
1: Я буду готовить еду,
0: да.
1: Буду кипятить кипяток для чая.
0: Да.
1: Буду заниматься спортом с ней.
0: Конечно.
1: Буду с ней играть. Буду.
0: Четыре уже.
1: Буду носить в ней воду в баню.
0: Да.
1: Буду собирать у нее траву, буду собирать,
0: да,
1: у нее помидоры.
0: Отлично. Буду, а ты музыкант, кстати?
1: Поливать. Нет, я бухгалтер.
0: Барабанить будешь по ней. Я хотел к этому. Вот, молодчина, Женя. Женя, признаться честно, я Женя тоже. Но я за тебя болел, да. Ну, в смысле, ты. Ты же знаешь, ты же нас слушаешь, надеюсь.
1: Иногда.
0: Жень, как жалко, 7 пунктов только назвала.
1: Нет, вы меня перебили.
0: Так ты нас слушаешь иногда, естественно. Ладно, я не такой, я добрый человек. Женя, ты добрая?
1: Я, да, и веселая.
0: Ну вот, это главное. Еще раз аплодисменты в твой адрес. Передавай приветы.
1: Передаю привет родному Кургану. Мы тут немножко умираем от жары. Желаю всем хотя бы чуть-чуть ночного дождика, в целом прекрасного настроения и улыбок.
0: Да, верно. Но если что, Женя придет с холодной кастрюлей и их охладит, правильно?
1: Да-да.
0: Все верно. Ну что, оставайся на связи, я расскажу, как тебе достанется, собственно, отправиться наш мерч уже физически, не только психологически. Ну а если вы, друзья, тоже хотите за него побороться, да что ж вас останавливает-то, кроме вашей неловкости и неверия в то, что это действительно возможно. Все возможно. Я же на этом моменте прощаюсь до завтра. Далее Юля Пагу, Дима Попова. Встречайте. Ну и всем хорошего вечера.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла. Ветер западного направления до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
5: Везде вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут в победе.
2: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже мечтаю пойти в лес за грибами, но в реальности хожу только в магазин за шампиньонами. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 28 июля 2026 года. Это вторник.
3: Последний вторник июля.
1: Ладно. День крещения Руси. 1038 лет назад произошло событие. День загадывания желаний сегодня. День, значит, закулисный день. День пиар-специалистов. Как раз все те самые, которые за кулисами делают звезду. День молочного шоколада. Также день улиты и кирика. Кирики-макродырики. Ну, извините, из песни слов не выкинешь. Макродырики, так макродырики. Чего?
2: Ну, ладно, придется отмечать, что делать.
1: Да. Как, правда, макродыриков отмечают, я понятия не имею. Может быть, вы, Дмитрий, найдете информацию по этому поводу. А мы решили сегодня, друзья, с вами обсудить следующее. Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом? Вот есть то, что мы действительно терпели, а потом все, баста. Я могу первое начать. Давай. У меня это совершенно четко, очевидно. Я перестала терпеть каблуки. Раньше у меня были каблуки все 17 сантиметров. 17. Я ходила в них по улицам все время. Мне говорили, и главное, все так удивлялись, говорили, как ты вообще на них ходишь? Зачем тебе это? Почему ты? А я, понимаете, я чувствовала себя такой высокой. Я 17 сантиметров прибавляла к своему 1,65 м. Вот, и чувствовала себя великой просто. Потом, главное, все думали, что я очень высокая, а я же спускалась иногда с этих каблуков. Очень удивлялись, что, это я, да?
2: Для многих недостижимый размер.
1: Ну, знаешь, у некоторых, извините, меньше, чем мои каблуки. Вы понимаете, о чем я. Вот, и я подумала, нафига мне это надо? Потому что один раз я с них так навернулась красиво, что сломала себе ногу. После этого все. Я решила, что только на выход. И только трезвая.
2: Дмитрий. У меня холод, ты знаешь. Вот как-то раньше можно и без шапки пройтись, и свитерочек не пододевать, да и как без кальсонов мог себе позволить пройтись зимой. Сейчас как-то вот наоборот, к теплу больше тянет, к теплу.
1: Понимаешь, Димуля, вот как ты палишься с возрастом все время? Ты же выглядишь хорошо.
2: Да.
1: Ты же реально выглядишь, ну вот лет на 30 ты внешне выглядишь, да? И не сказать же, что ты уже дед. А понимаешь, а как ты палишься? Кальсоны. Какие кальсоны, Дмитрий? Говорят, термобелье, понимаешь? Теперь надо говорить термобелье. Ну зачем ты вот так вот? Окстись. О, Господи. Боже!
2: 1-1. Играем дальше.
1: Главное, я ведь тоже хорошо выгляжу. Пока рот не открою. Так, ну что, друзья, обязательно пишите нам свои ответы, что вы перестали терпеть с возрастом. Мы с удовольствием зачитаем.
2: Прочитаем все, что прилетит там в группу Радио ДФМ ВКонтакте и на наш номер 965-115-5-115.
1: Лучшему, стильную, классную, крутую даже кружку ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ой, друзья, нас такой опасный период ожидает, просто кошмар. 29 июля, то есть завтра, россияне смогут наблюдать оленью луну. Полнолуние астрологи называют энергетически мощным событием, которое может повлиять на отношения, карьеру, жизненные ориентиры. Полнолуние наступит 29 июля в 17:36 по московскому времени, но наблюдать за ней можно будет с 28 по 30 июля три ночи подряд. Собственно, вчера было уже видно эту яркую, такую красивую полную луну, и сегодня это, собственно, зрелище можно будет наблюдать тоже, если нам не помешают облака. Так, что еще, собственно, это о чем говорит? Значит, июльское полнолуние пройдет в знаке Водолея. Это необычное такое полнолуние, потому что Водолей – знак свободы, креативных решений. Соответственно, Водолей отвечает за нестандартное мышление, и в полнолуние энергия будет подобная на пике. Многие смогут внезапно найти выход из ситуации, которая казалась тупиковой. Что можно и нельзя делать в полнолуние 29 июля и, соответственно, за сутки до и сутки после. Записывайте все, что приходит в голову. Даже странные идеи могут оказаться полезными в будущем. Встретьтесь с теми, кто вам интересен. Не растворяйтесь в компании, свое мнение оставляйте при себе. Не надо никому навязывать, если вдруг у вас какие-то конфликты происходят. Гасите их прям сразу же, потому что они могут иметь долгоидущие последствия. Не берите на себя лишнее, не лезьте в чужие дела, если вас об этом не просят. Не надо давать никаких советов людям и так далее. То есть постарайтесь энергию сохранить в себе. Займитесь тем, что любите. Порисуйте, соберите пазлы, посмотрите фильмы, что-то такое. Набросайте при этом примерный план свой, ну, хотя бы на полгодика, чтобы было понятно, куда двигаться. Запишите 2-3 цели, которые точно хотите достичь к январю 2027 года. Разберите дома завалы в телефоне, разберитесь в голове, можно вот так-то структурировать собственные мысли и так далее. Вспомните, чего добились с начала года, отметьте свои успехи, не скромничайте. Ну, давай, отмечай, Попов. У меня в голове единственная мысль. Нифига! Нифига! Я как раз возлагала самые большие надежды на вторую часть этого года.
2: Нет, есть повод посидеть, подумать как раз, вот, поразмыслить, поставить новые какие-то цели, и словно ничего не достичь.
1: Так, чем опасно, значит, вот эта вот оленья луна 29 июля? Водолей может толкать на резкие шаги, полнолуние ослабевает самоконтроль, а вместе они легко подталкивают к тому, о чем придется пожалеть. И о главных рисках этого времени, что категорически нельзя делать. И напомним еще, что нужно делать, уже какие-то новые истории, мы расскажем в следующем часе. Вот, поэтому не прощелкайте, будет интересно.

0: On DFM. Ну что, коллега, давайте напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Давайте начнем обсуждать, какую вещь вы перестали терпеть с возрастом.
0: Одежду из синтетики. Вот, теперь ношу только натуральные материалы. Раньше, когда мама говорила, ну посмотри, какие трусики классные, ну хэбэшечка же, хэбэшечка, посмотри, какие. Да, в цветочек, ну и что, красиво же, красиво. Ой, да кто там смотреть-то будет, боже мой. И вот это вот такие, знаешь, парашютные такие. А сейчас присмотрелась, вроде ничего.
1: Так права, мама, была права.
0: Трусики-стринги, вот, кстати, девчонки пишут, да. Значит, на чужое мнение теперь все равно помогает со всеми вопросами. Высоченные шпильки, это да, тоже отказалась, пишет нам Танечка. Перестала терпеть просто все. Что-то не нравится, меня там уже через 2 минуты нет. Неудобная одежда, да и вообще одежда. Дома хожу голый, имею право, никого нет, я одна. И зачем мне все это на себя напяливать? Не, ну как бы, а сквознячок? Просквозить же может.
1: Накиньте халатик.
0: Так, тупых людей перестали терпеть. Бесит одежда в обтяжку. Всякие утягивающие эти корсеты. Все, что в облипку. Вот. Ой, корсеты. Это вот как тебя, знаешь, ты вот представь, ты за вечер один раз по-настоящему подышал. Раз.
1: И то перед сном.
0: Да, нет, подожди, корсет. Ты вдохнул, тебя затянули, больше ты за вечер уже полной грудью не подышишь. То есть ты дышишь уже так, урывками. Вот. А скучные фильмы и книги только потому, что это бестселлер. А еще постельное белье. Теперь только 100% хлопок, все остальное. Кстати, между прочим, считается, что нужно спать на шелковом белье. Да, чтобы не образовывались морщины.
1: Ага, разглаживается.
0: Разглаживает, да. Все, да, так что. Так, еще, то, что талию подчеркивают, вот почему-то многие от этого отказываются. Странно.
1: А многие отказываются от того, что не подчеркивают эту талию, потому что написали джинсы как раз с заниженной талией. Все уже.
0: С возрастом перестала терпеть едкий, гадкий комментарий от родственников любого возраста. И теперь могу резко ответить, послать или просто не прихожу на семейные сходки без всякого сожаления. Личный комфорт, знаете ли, дороже. Перестала терпеть насмешки всяких глупых людей. Просто ухожу и все. Я перестала быть терпилой вообще после 20. Так, фиговые отношения со стороны окружающих не терплю. Не люблю цветастые вещи даже на пляже. Имеется в виду принты всякие с крупными яркими цветами. Дальше. Пустую болтовню, тесную обувь, ненужные советы, комплименты всякие странные, разговоры о болячках, анализах и так далее. Ой, это правда. И, кстати, вот многие считают, что это женская история. Я вот на работу прихожу, у меня мужской коллектив. Слушайте, это просто невозможно. Я вам сейчас серьезно говорю. Я сижу, спокойно крашусь, никому не мешаю. То есть вот сижу, вообще не вникаю в их разговоры, и как, иногда мой мозг, он как-то выдергивается, и я слышу, что они там... Они все время обсуждают болячки. Все время. Вот Попов, все коллеги, и вот они сидят. У кого что, у кого как.
1: То спину прихватят.
0: То еще вот что-то. Да. Обсуждают, как сахар снижать. Что вы?
1: Витаминчики кто какие уже там.
0: Представляете? Вообще.
1: Таблетницы удобные тут продажи.
0: Вот сидят, и я говорю, ребята, у меня такое ощущение, что я вот не на работу пришла, а к бабушкам на лавочку присела, и вот эти все, или где-то в собесе, или, может быть, я это очередь к терапевту записала, вот в обычную поликлинику, там сижу. Ну как это, вот что вот вы обсуждаете? Они говорят, ну мы женаты, про секс уж не поговоришь. Ну, в общем, короче. Ладно, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе ясно, температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто», ООО «Каскад».
5: Включите эмоции на максимум с новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Мини 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто. Менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО Т-банк. Не оферта. Указана минимальная цена на чек-ин CS 35 Max. В комплектации комфорт 2025 года выпуска. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер J-Code J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым J-Code J6 в дилерских центрах Trio Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. J-Code J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Рубрика.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, будем с вами играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. И кто здесь?
2: Из города Владимир дозвонилась Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Екатерина, прямо сейчас нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь о том, что получится, доверяясь только своей интуиции. Вы сможете так?
3: Я попробую.
1: На старт, внимание, поехали. Правда, что у белого медведя черная кожа?
3: Да.
1: Правда, что для игры бенди нужен мяч?
3: Нет.
1: Правда, что руккола и эмменталь полевой – это одно и то же?
3: Нет.
1: Правда, что собак породы сенбернар по-другому называют водолазами?
3: Да.
1: Правда, что человека, который профессионально плетет африканские косички, называют брейдер?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. И, конечно же, мы прислушаемся к нему прямо сейчас.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Да,
3: спасибо.
1: Да, 3, прекрасный.
3: Ура.
1: Уровень. Правда, что у белого медведя черная кожа? Да. Правда, что для игры бенди нужен мяч? Да. Бенди – название игры хоккей с мячом. Правда, что руккола и менталь полевой – это одно и то же? Нет. Правда, что собак породы сенбернар по-другому называют водолазами? А вот тут вы так уверенно сказали «да», а на самом деле это нет. Водолаз-то это Ньюфаундленд. Правда, что человека, который профессионально плетет африканские косички, называют брейдер, и это действительно так.
2: И тут вы не ошиблись. Поздравляем, Екатерина. 3 правильных ответа, значит, у вас есть, считайте, уже наша фирменная кружка.
1: Ну и главное, это, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Ну, я по традиции передаю привет всему городу Владимиру, всем своим знакомым, всем своим близким и моему любимому человеку Максиму. Всем спасибо.
0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: «Лента».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио.

0: on DFM. DFM.
1: Продолжаем разговор. И, конечно, напоминаем тему, которую мы сегодня решились обсудить.
2: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом? Пишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте и на номер 965-115-5-115.
1: Значит, непрошенные советы, вот, непрошенную критику, несправедливость по отношению к себе. Стараюсь уже не молчать. Раньше могла, сейчас уже никак. Лифчики, стринги, синтетика, ХБ-полотенце для волос, плотный тон и всякое такое. Значит, еще обувь, которую нужно развешивать. Это что такое?
2: Как, может быть, развязывать? Как вы можете
1: развязывать, наверное, это все-таки было бы, да. Так, значит, узкую одежду и обувь сегодня самый популярный ответ. Ну и, конечно, тут многие писали, до плюс 20-30 одежду и синтетики люблю больше, чем ХБ. Почему-то так. Спортивная одежда, вот, тоже терпеть не могу. Вот, неприятная ткань. Телесные капроновые колготки. Макияж на повседневной основе. Общественный транспорт, если есть возможность заказать такси. Неприятные люди и неприятное общение. Вообще, если раньше могла многое терпеть, теперь все. Теперь, если не интересно, то не интересно. А еще терпеть не могу всякие фразочки подобные, типа «вырастешь, поймешь». Раньше молчала, сейчас взрыв. Из других моментов. Наглость, мерзкое обслуживание, родительское дело, вот так, потому что я знаю, ты потом спасибо скажешь. Ну, то есть все это я больше не терплю, пишет нам Алина.
2: Алексей пишет, просроченные продукты. С возрастом как-то перестал обращать на это внимание. Фраза «А что ему будет в холодильнике?» действует успокаивающе.
1: Да ладно, все наоборот.
2: Да, такое понимание приходит. Или кофе, который остыл. В 25 лет вообще все время пил остывшую байду из термокружки. Прям полдня мог это тянуть, а сейчас только вкусный, только горячий кофе.
1: Так, люди, которые явно совершенно уже, так сказать, проработаны, которые уже прошли Крым-Рым, и они пишут, токсичных людей, несправедливость, обман, манипуляции нарциссов и так далее. Видимо, раньше еще можно было, а как-то сейчас все. Хлястики на одежде. Я в детстве боялась их срезать, терпела, а теперь, знаете, срезаю спокойно. Не нужны мне эти хлястики. Это то же самое, что и у меня. Я покупаю какие-то вещи, и раньше я все время боялась пояс выкинуть. Причем я никогда не пользуюсь поясом, ну, я не люблю просто вот эту историю. Но я все время их оставляю. Потом я поняла, что у меня уже полшкафа совершенно в этих никому не нужных поясках, и поэтому я их просто теперь выкидываю сразу, и все. Дешевые средства для волос и лица. Сегмент хотя бы средний должен быть. Значит, токсичных людей, ну вот тоже сегодня очень часто встречается. Да, тупых людей не терпят.
2: То даже вот начальников вампиров можно присоединить. Сменила работу на фрилансе, поняла, что чувство собственного достоинства не продается за зарплату.
1: Сумочки ушли, пришли рюкзаки. Знаете, даже в театр с ним хожу. Нормально.
2: Следующий этап что? Сумочка на колесиках.
1: Вот он, да-да-да-да-да. А чего? А удобно. А не надо тащить ничего на себе. А потом, знаете, сколько туда помещается? Спокойно катишь себе, а она такая за тобой едет, а ты такой, типа, все нормально.
2: Так можно под одежду подобрать, там дизайн какой-нибудь можно.
1: Есть невкусную еду. Mm-hmm. Перестала с возрастом. Теперь, если вдруг что-то не понравилось, просто сразу отказываюсь от блюда. А раньше, ну, все купила, значит, доедай. Маленький размер обуви. У меня 39,5. Раньше пыталась впихнуться в 38. А зачем? Непонятно. Лифчики, слушайте, я прямо... Это уже сегодня 7-й, наверное, ответ, который я встречаю, лифчики. Массово отказываются, массово. Зачем? Ненужная такая история. Особенно, когда бежишь, да? Ну, вот там, конечно, совершенно это такая история. Вот, опять же, и внимания больше. Вот. Ну, ладно. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, чтобы перестали терпеть с возрастом. Обсудим еще что-нибудь интересное. Если вы нам подкинете, мы будем вам особенно благодарны.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-5-115.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе ясно, температура воздуха в середине дня составит 26 градусов тепла, ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 60.

0: нас тема.
1: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом?
0: Ну, вообще, очень многие хамство перестали терпеть. Это, конечно, хорошо. Я по-любому что-то терплю, а если серьезно, то перестала терпеть тупость. Вот раньше из выгоды общалась с людьми некоторыми и терпела их тупые шутки. А сейчас всех отправила в добрый путь. Александр пишет. Перестал терпеть многое. Если мне кто-то неприятен или просто надоел своим поведением, то он сразу об этом узнает. Не вижу смысла тратить свою жизнь, чтобы подстраиваться под кого-то. Последний пример. Прошедшие выходные был у меня корпорат в 16-й фирме. По традиции все сотрудники приехали на базу отдыха со своими половинками. Итог. Одна мадам услышала от меня, что ее муж был с нами на празднике в первый и последний раз. Не умеешь отдыхать культурно, не позорься, бухаюсь от дома.
1: Правильно.
0: Так вот, жестко.
1: Надо расставлять, в конце концов.
0: Мне кажется, все-таки надо быть терпимее. Есть люди, которые, понимаете, они, как вам объяснить, они ведут себя прилично весь год. Ждут этого единственного дня, когда можно опозориться. Когда можно по-настоящему вот тогда отпустить всех своих демонов. Но они не хотят это делать дома при своих близких, потому что это неинтересно. А тут надо с выходом, с яблочком. Это его звездный час. Понимаете, он выпускает свою тень по юнгу.
1: Мне показалось, там чей-то муж пришел на корпоратив, как будто бы.
0: Ну да.
1: Судя по рассказу. Я считаю, что вообще на корпоратив нельзя таскать членов своей семьи. Чтобы дом это был дом.
0: Я, честно говоря, тоже не люблю корпоративки, когда вот. Потому что у нас свои шутки в коллективе, да. Мы уже привыкли шутить очень, честно говоря, ниже пояса. Вот. Буквально 15 минут назад Попов мне, например, ширинку расстегнул.
1: Нет, это молния была.
0: Да, я просто стояла у окна и говорила, если сейчас я увижу молнию, то сбудется мое желание. В итоге молнию я увидела только его молнию, которую он стоял и расстегивал. А вы представляете, если бы рядом стояла его супруга и увидела это? Она бы точно не поняла, что это за стриптиз, который никто не просил.
1: Юль, все ради твоих желаний. В эти два часа это твое шоу.
0: Когда ты вот это вот делал, да, вот этот вот молнией вот туда-сюда ездил, я должна была загадать желание. Ты на полном серьезе, Попов? Ни одна аффирмация мира не сработала бы, я тебя уверяю. Негатив и потребительское отношение к себе. Даю сдачи, а еще нелюбимую работу. Задышала после этого по-другому. Жить аж охота. Еще перестала терпеть неуважение, ложь и глупые отмазки. Кстати, некоторые тут перестали терпеть опаздывающих.
1: Да, несколько человек написали об этом.
0: Потому что есть люди, которые просто считают, что это нормально опоздать на полчаса, на час. Вот. Хорошо, что у меня друзья, которые это терпят. Вот я просто им так благодарна, на самом деле, за то, что... И, причем, знаете, как-то я вот, например, опаздываю там... Что хорошо? Все привыкли, что я опаздываю. И поэтому мне... то есть я уже должна к 5 быть, мне в 5:30 совершенно нормально может позвонить подруга и сказать, так, мы понимаем, что ты еще не вышла, поэтому возьми еще вот это, докупи, пожалуйста. То есть когда они уже сели и поняли, что чего-то не хватает, у них всегда есть опция набрать меня, и я приеду уже с тем, что они не успели купить.
1: Это же полезный
0: Или
1: человек,
0: забыть.
1: Полезный
0: Конечно.
1: Гость.
0: Так,
1: нужен.
0: Так что не всегда опаздывающие, это плохо, друзья. Так, мы совсем скоро, кстати, поговорим про полнолуние 29 июля. Добавим то, что мы не сказали в прошлом часе. Вот, поэтому сделайте погромче, там будет очень важная информация.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, что нас, значит, совсем скоро ждет полнолуние. 25 июля это станет первым событием нового цикла, а вот 26 июля уже лунные узлы впервые за 19 лет вернулись на ось Лев Водолей и останутся там до начала 2028 года. Лев хочет нравиться всем и быть заметным, Водолей оставаться свободным и находить людей, рядом с которыми не надо притворяться. В ближайшие полтора года нам придется снова и снова решать, чего мы хотим больше, жить по-своему или получать одобрение окружающих. Это полнолуние покажет, где конкретно проблема. И, значит, соответственно, в 12 августа произойдет солнечное затмение во Льве и продолжит уже начатую тему. То есть мы будем получать сейчас мы закладываем вопросы, а ответы получим чуть-чуть попозже. В день полнолуния Солнце и Юпитер соединятся во Льве. В астрологии это сочетание считается удачным. Можно получить выгодное предложение или познакомиться с нужным человеком. Ну и есть обратная сторона. Уверенность легко превратится в убежденность, что вы во всем правы. Желание добиться большего, обещания, которое потом может быть трудно исполнять. Луна в Водолее окажется рядом с Плутоном. Старые обиды снова дадут о себе знать, а разговоры, которые долго откладывали, все-таки состоятся. Это может быть опасным периодом для отношений, и старайтесь все-таки как-то не быть категоричным, если даже вы уже что-то обсуждаете. Венера тем временем образует напряженный аспект с Марсом, поэтому возлюбленным и влюбленным будет непросто договориться. Одному, может быть, захочется надежности четких планов, другому свободы и новых впечатлений. В общем, очень важно в этот период слушать друг друга, когда будете обсуждать совместное будущее. Ну и некоторые серьезно начнут думать о расставании. Тоже считается, что в этот период нельзя совершать резкие движения и каким-то образом их пододвигать ближе. Лучше подождите какой-то спокойный период, и тогда уже будете серьезно об этом думать, если уж вам захочется, если эта мысль не пройдет. Сильнее всего это полнолуние заденет близнецов, Льва и Водолея. Для них 29 июля может стать началом нового жизненного этапа. Раку и рыбам, напротив, будет легче пережить этот период серьезных внешних потрясений. Прогноз им не обещает. Остальные знаки зодиака тоже почувствуют влияние полнолуния в Водолее, но перемены затронут отдельные сферы: работу, деньги, дом, любовь или круг общения. Самое главное это запомнить: если вы близнецы Лев и Водолей, то не отказывайтесь от перемен, начинайте прислушиваться к себе, и этот период должен вам подсказать, куда двигаться дальше.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Let's go, друзья, и, конечно же, мы продолжаем с вами общаться на тему...
2: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом?
1: Ну, вот некоторые тут рассказывают, что всякие манипуляции, всякие токсичные выпады в их сторону абсолютно точно перестали терпеть, хотя раньше считали признаком воспитанности терпеть и улыбаться, когда им хамят. С возрастом я стал ценить одежду из синтетики в походах по тундре и на рыбалке. Я, кстати, раньше все время думала, нафига мне этот стульчик на рыбалке? Можно найти бревнышко какое-нибудь, посидеть как-то аутентичнее. Не, ребята, не. Все-таки креслица, знаете, еще желательно, чтобы туда можно было ставить там бокальчик вот со всякими вот этими приблудами. Оказывается, это действительно круто. Развалился, и все хорошо.
2: Знаешь, я с собой в багажнике стал возить. Очень удобно, если вдруг где-то остановка какая-то долгая.
1: Шикарно, шикарно.
2: Задание какое-то.
1: Да. А раньше я думала, зачем же таскать, много места занимает, и тяжело достать. Ну, если большое кресло, то оно действительно такое, достаточно массивное. Невежество просто изолирую. Лифоны и экстремальные каблуки. Также, слушайте, стринги, лифчики прям сразу уходят, я смотрю. До свидания, машем им рукой. Дальше, терплю только до туалета. Остальное, знаете, уже не терплю вообще. Дальше.
2: Долгие голосовые сообщения по 2 минуты. Раньше я мужественно дослушивал их до конца. Теперь даже слушать иногда не начинаю. И вот Елена написала, наша девочка, молодец, перестала терпеть голод ради диеты. Один раз живем.
1: Это правда. Нет, на самом деле, вот все время в ограничениях, постоянно. Так надоело, честно. Думаешь, боже мой, я теперь вот как-то... Понимаю, что не доела я много в жизни. Вот прям много не доела. Но все равно, знаете, что самое страшное? Что когда ты привыкаешь к ПП, как я, потом ты физически уже не можешь от этого отказаться. Это правда. Многие думают, что это ты вот, ну чего ты, ну съешь чипсы, а ты даже представить себе этого не можешь. У тебя такое чувство вины накрывает, что ты думаешь, не надо. Потом еще мучиться. И вот, кстати, очень многие от алкоголя так отказываются, потому что утром становится необъяснимо стыдно, хотя ты ничего особенного не делал, но какое-то странное чувство... неловкости, вины возникает, и ты думаешь, ой, зачем мне это надо? И вот, вот это чувство, какое-то неудобство какого-то внутреннего, оно многих, кстати, избавляет от вредных привычек.
2: Ну да, и здоровье ты уже просто не вывозишь. Как подумаешь, что несколько
1: минус
2: дней потом...
1: Минус день, потом выпал.
2: Зачем?
1: Да, так это то же самое, понимаете? Вот тут люди от алкоголя отказываются, потому что день выпадает, например, на то, чтобы потом себя восстановить. А с едой ты потом целый день вынужден бегать по дорожке. Беговой. И ты думаешь, зачем мне это надо было? Боже мой, лучше бы не доела. Вот и все, вот и все. Так, дешевые средства для лица, это уже мы тоже сегодня зачитывали. Долгие подробные рассказы. Говорю просто, давай короче.
2: Времени нет.
1: Ну как-то я не люблю вот этого. А тогда теряется смысл. Ты на самом деле вот в мелочах же, в мелочах все. И когда тебе говорят короче, ну хорошо, я пришла туда, все. Ну, то есть, тогда как рассказать полностью? Критику перестали на работе терпеть некоторые люди, обсуждения в мой адрес. А вы знаете, обсуждения вы не терпите, они чаще всего происходят за вашей спиной. Вот, вы понимаете, вы только вы многие уверены, что к ним все хорошо относятся. Это вранье, друзья. Какой бы вы замечательный человек не были, вот какой бы вы прекрасный, есть люди, которые даже на солнце найдут темные пятна. Вот они все равно найдут, за что вас обсудить и осудить. Я поняла одно. Вот жалость, например, заслуживать не надо, а зависть надо заслужить. Здесь надо постараться, здесь надо быть впереди паровоза, чтобы вам действительно кто-то завидовал и говорил про вас плохо. А если вас можно только пожалеть, так вас бесплатно все будут жалеть. А, ну что, ну жалко, да, вот это все бесплатно раздавать, это очень легко. Поэтому, друзья, если про вас плохо говорят, это, на мой взгляд, неплохо. Как говорит наша великая Анастасия Волочкова, у нее есть такая привычка, она... Знаете, так часто повторяет свои фразы, что они становятся уже просто ночью разбуди, сможешь их повторить. Она говорит, если кто-то говорит про вас плохо, значит, вы впереди.
2: Да. Да, вот это жить вот. Надо так, чтобы вас могли обсудить за вашей спиной.
1: Это правда. Вот, так что, друзья, этого не бойтесь 100%. А самое главное, это мы в ближайшее время поиграем.
2: Да, не бойтесь набрать номер 8-495-956-101-2. Впереди игра называется «Есть контакт». It's showtime. Pago on DFM.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank Tria Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в Tria Motors.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт» и вместе с нами...
2: Геннадий из Терновки, это Воронежская область. Геннадий, приветствуем вас.
3: Привет.
2: И Иван из города Псков. Сегодня мужская команда у нас. Иван, вы вместе с нами?
4: Да-да-да, здравствуйте.
1: Ну, на самом деле, друзья, достаточно сложные слова вам достались. Надеюсь, у вас все получится за целую минуту времени. На старт. Внимание, погнали.
3: А, ядро косточки абрикоса, как оно называется? Косточка.
4: Нет, еще можно вопрос?
3: Следующий вопрос. Блинчики взбивают такой вот, знаешь, вот взбивалочка такая, проволочка такая вот. Тесто взбивают, крем взбивают им вручную когда.
1: Иван.
3: Ладно, следующий. Алло. Ты тут?
2: Иван.
4: Да-да-да.
2: Есть какие-то версии, Иван? Варианты?
3: Ладно, следующий вопрос. Ну вот неодушевленная вещь, как ее по-другому назвать? Передвигаешь ты вещи, как вот передвинуть вот этот вот, вот эту вот штуку, взять, поставить сюда. Вот эту штуку, как вот ее по-другому можно назвать?
1: Мне очень понравилось.
3: По ходу дела,
1: мне очень понравилось. Да, да, Ивана игра, он все время промолчал, а потом просто решил, что он здесь не участвует.
2: Как не получается сегодня.
1: Да, ну, к сожалению, давайте поаплодируем. Геннадий старался, просто красавчик.
2: Он очень хорошо объяснил.
1: И очень хорошо объяснил. Давайте Геннадию подарим нашу кружку.
2: Я согласен. Геннадий, вам отправляется в Терновку, Воронежскую область, наша фирменная кружка от Радио ДФМ.
1: Ну, потому что ему просто не повезло с напарником, который как-то вот не участвовал особенно в
3: обсуждении. Давайте сделаем по-честному. Давайте я завтра вам позвоню и завтра опять же буду играть.
2: Геннадий, вы настойчивый
1: какой-то. А ты понимаешь, что вот в Воронежской области мужики все вот они, они, понимаешь, они вот такие. Они обязательно до цели дойдут.
2: И полумеры не признают.
1: Да, они не покупают раков, они идут в Дон, заходят, понимаешь, и начинают искать под камнями. Красавец.
2: Геннадий, молодец. Ну что?
1: Тогда завтра ждем.
2: Мы перезвоним,
3: да,
2: от Геннадия.
3: Я дозвонюсь.
2: Но
3: я дозвонюсь.
2: Слова будут другими.
1: Да.
3: Ничего страшного.
1: Но в любом случае сейчас нужно 10 секунд использовать для приветов.
3: Для приветов. У меня есть такой прекрасный друг, мой одноклассник, мой земляк. Сейчас он проживает в городе Москва-Сити. Хочу ему передать привет. Большой-большой привет, Виталь. Жду. Ты обещал, 16 августа ты приедешь ко мне в гости. Жду.
1: А что, кстати, с погодой-то там? Я просто, да, понимаете, я в Верхний Мамон собралась на следующей неделе, поэтому как-то вот у нас же отпуск, вот. Поэтому мне интересно.
3: А у нас ближайшие два дня лучше о погоде не думать. У нас сегодня прекрасно, завтра дождь обещают. Вчера дождь был, позавчера солнце было. Как вот понять? Туда-сюда, туда-сюда, качели.
1: Ну, тоже понятно, ну да. Я люблю на качелях качаться, мне понравится. Так, ну что, все. Тогда, как говорится, до встречи со всеми в Воронежской области.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
19: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка
20: on DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Голуби способны разогнаться до 100 км в час за 2 секунды. Вот так вот. Темный шоколад в умеренных дозах полезен для зрения. У кошки нет ключиц, что позволяет ей пролезать любую щель, куда смогла пройти ее голова. У кальмаров есть мозг, пока они маленькие, а потом он отмирает за ненадобностью. Вот так, с возрастом, как говорится, кальмары только тупеют. Свиньи способны визжать громче реактивного двигателя. Наши кости на треть состоят из воды. Информация легче запоминается, если вы ее перепишете, а не перечитаете. Дальше. Мышь ест по 15-20 раз в день. Ой, иногда я бываю такой мышью. А ты?
1: Да, ближе к ночи почему-то. Крысы.
0: Так, значит, еще. Мужчины с бородой верные и привлекательные. Это показали исследования. По крайней мере, их так воспринимают девушки. 7% взрослых... Ну, это ладно, это не хочу. В дорогих лондонских ресторанах чаевые официанты уже включены в счет. Ну, так это очень много где бывает такое. Не только в лондонских ресторанах. Кстати, и у нас тоже такое есть. Это уже
1: сервис
0: такая...
1: входит.
0: Да-да-да, расширенная опция. Не существует ни одного продукта синего цвета. Даже ягоды черники на самом деле фиолетовые. Представляете как? У креветок сердце находится в голове. Ну, у них, по крайней мере, есть сердце. Горячая вода весит больше, чем холодная, чтобы вы знали, друзья. Ну, а в ближайшее время мы, кстати, тут позаботимся о том, где будет храниться горячая вода некоторых наших слушателей, потому что кто-то обязательно заберет нашу фирменную стильную кружку DFM. И, может быть, это вы, поэтому сделайте погромче через пару минут, не прощелкайте объявление.

0: on DFM.
1: Вот мы и бомбим финалочку, друзья. Выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто заберет нашу фирменную суперкрутую крошку DFM. И тема у нас была такая.
2: Какую вещь вы перестали терпеть с возрастом?
1: Некоторые тут, конечно, тесную одежду вспоминают, фиговые отношения со стороны окружающих. Все, что продают без указания цены. Не буду больше ничего там ждать в директе. Вот это вот лучше, если сразу не говорите цену. До свидули. Капроновые колготки и высокие каблуки очень многие девочки перестали терпеть. Ну и, соответственно, любители, честно сказать, не что они обо мне думают. Теперь я просто вежливо интересуюсь, из чего ты взял или взяла, что мне интересно твое мнение обо мне. Это прекрасно, кстати, работает. Лифчики, как ни парадоксально. Очень много. Оказывается, девушки их сняли. Особенно те самые, которые с косточками. Уже больше не хотят таким образом мучиться. Походы куда-либо, если не хочется. Вот если прям не хочу, то я отказываюсь. А раньше нет. Раньше боялась обидеть друзей. И всегда шла туда, куда мне неинтересно.
2: Перестал досматривать фильмы, которые не нравятся. То же самое с книгами. Громкую музыку. Раньше мог слушать в наушниках 24/7, сейчас только по пути с работы. И слово «надо доесть» больше на меня не действует. Не терплю, чтоб такого вкусненького вот сожрать на ночь, теперь вообще с удовольствием это делаю.
1: Перестал терпеть неприятную музыку, ждать очереди куда-либо не сегодня, так можно и в другой день. Всякие разные истории тут по поводу того, что вот ненужные люди, пустое общение, сплетни больше не терплю, совершенно неинтересна чужая жизнь, почему я вообще должен разбираться в чужой жизни, в своей бы разобраться. Вранье по поводу и без. С возрастом видишь человека как рентген и просчитываешь очень быстро, где тебя обманывают. Кому мы сегодня отдаем подарок?
2: Решили, что это будет Елена. Она написала нам сообщение в Максе. Она перестала терпеть голод ради диеты. Один раз живем, еще вот от нее одно сообщение. Перестала терпеть, потому что надо. Раньше делала много вещей на автомате, как раз потому что надо. Потом поняла, что надо делать то, что хочется. В общем, Елена выбрала быть счастливой.
1: Ну что, друзья, мы желаем вам сегодня всем выбрать именно это, быть счастливыми хотя бы на вечер. Вот и завтра уже можете начать опять с утра на работе мучиться, страдать, терпеть. А вечером мы должны быть счастливы 100%. Желательно, конечно, и днем тоже. Ну, если уж трудиться, то трудиться, да. А если отдыхать, то отдыхать. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто». ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Не оферта. Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
7: Я слышу их через наушники. Помогите мне, они все ближе и ближе.
6: В этой школе происходит что-то жуткое.
7: Одной мне не справиться.
6: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
12: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
12: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы до 21 тепла, днем плюс 26. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
14: Right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-392-44-741, 16+.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включай.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.